0: они. Слышно по говору». И Петр снова клялся и божился. «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом. «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: факты.
1: Хорошее дело браком не назовут, утверждают некоторые противники супружества, так как в русском языке это слово несет в себе два значения – женитьба и также изъян. Давайте разберемся. Слово «брак», как супружество, происходит из старославянского языка и образовано с помощью суффикса «ка», как, например, слово «знак» от глагола «брати», то есть «брать». Глагол «брать» и сейчас используется применительно к вопросу замужества. Мы говорим «брать в жены» или «брать в мужья». Откуда же берется значение слова «брак» как изъян? Это слово было заимствовано из немецкого языка в Петровскую эпоху. Немецкое слово «брак» образовано от глагола «брехен» – «ломать» или «разбивать» и означает, соответственно, «поломка», «лом», «повреждение» или «изделие с изъяном». Таким образом, эти два значения одного и того же слова совершенно не связаны между собой. Мы можем отнести их к категории «амонимы», то есть слова, совпадающие по звучанию и написанию, но не по значению.

0: ты.
1: Каждый из нас борется со своими гигантами. Страхи, комплексы, искушения, чьё-то давление, трудности с деньгами или здоровьем. Свободное радио хочет, чтобы вы знали, вы в этой борьбе не одиноки. Именно поэтому мы всегда рады говорить, ободрять, поощрять ваше созидательное общение в нашем чате. Именно поэтому мы все еще продолжаем работать.

0: настала.
1: Стих дня.
2: Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, 2 глава, 17 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы с вами прочитаем слова апостола Иакова, которые записаны в его послании во 2 главе, в 17 стихе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Послание Иакова – одно из самых практичных посланий во всем Новом Завете. Реформатор Мартин Лютер хотел исключить это письмо из канона Священного Писания из-за тех теологических противоречий, которые были у него с теми словами, которые написал апостол. Но это послание есть в Библии, и через него Бог хочет обращаться к нам. Когда мы читаем сегодняшний стих, то в нем мы видим, как Иаков проводит промежуточный итог относительно того, о чем он писал раньше. И если смотреть в контекст данного письма, то мы видим, как Иаков говорит о мертвой вере, основываясь на простых бытовых ситуациях. А именно, если мы видим своих братьев в нужде, но никак не реагируем на эту проблему или вовсе игнорируем ее, то это говорит о том, что у нас мертвая вера. Говоря о вере и делах, то, смотря в Священное Писание, мы четко видим, что мы не оправдываемся и не можем оправдаться какими-то своими поступками, потугами, действиями или делами перед Богом. Апостол Павел в послании Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию водную возрождения и обновления Святым Духом». А к церкви в Ефесе он написал такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть наше спасение даровано нам Богом не через наши поступки и дела, а через нашу веру по Его милости и благодати. И если мы являемся теми, кто по-настоящему уверовали во Христа, по-настоящему были рождены свыше, по-настоящему следуем за нашим Господом, то наша вера всегда будет действующей. Она будет действовать той любовью, которая есть в нашем сердце, к Богу и ближним, которые нас окружают. Английский богослов и проповедник Джон Стотт сказал такие слова: «Дела – это не корень нашего спасения, это его плод. Мы не призваны зарабатывать благоволение Бога своими поступками. Но если Дух Святой действительно возродил наше сердце, то новая жизнь внутри нас просто не сможет молчать. Она проявится в служении ближнему и послушании Слову». Поэтому, друзья, пусть та любовь, которая излилась в ваше сердце Святым Духом, начнет действовать и проявляться в ваших делах и поступках. Пусть эта действующая любовь станет проявленной в конкретных ситуациях и покрытии конкретных нужд. Пусть через эту действующую любовь, которая есть в вашем сердце, проявится ваша живая вера. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

а вы верите в ложь? На самом деле очень просто попасться на удочку, которая начинается со слов «вот если бы только». «Вот если бы только у меня был муж». «Вот если бы только у меня были дети». «И вот если бы только у меня было побольше свободного времени». Список можно продолжать до бесконечности. Очень легко, и я говорю сейчас в первую очередь о себе, не обращать внимания на все то хорошее, что у нас уже есть, и рисовать себе в воображении картины, насколько все было бы лучше, вот если бы только. Я недавно прочитала, что эти «если бы» нужно просто заменять на «благодаря тому, что». И смотрите, как хорошо получается. «Благодаря тому, что у меня сейчас есть свободное время, я могу пойти работать волонтером». Или «благодаря тому, что Бог любит меня, я могу любить тех, кто сейчас рядом». Попробуйте сами. Думаю, вам, как и мне, понравится вспоминать о том, что происходит в жизни благодаря чему-то, а не сокрушаться о том, чего нет. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Притчи Соломона.
1: Сын мой, если ты поручился за другого и дал заклад за чужого, то ты был пойман на слове, попался в ловушку собственных слов. И тогда, сын мой, сделай вот что, чтобы спастись. Раз ты попал в руки другого, пойди, унижайся и мольбами его осади. Не давай глазам своим сна и не смыкай век своих. Спасайся, как газель из руки охотника, как птица из силков птицелова.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня. Без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.
2: Свободное радио.

Он держит нас за руку. Маленькая девочка, спускавшаяся по лестнице в церкви воскресным утром, выглядела мило, деловито и независимо. Ступенька за ступенькой малышка, которой на вид было года два, преодолевала трудный участок пути. Ее задачей было спуститься вниз, и она ее решила. Я смотрел на ее подвиг и улыбался про себя. У этой детской храбрости была причина. Малышка знала, что на нее смотрит мама, готовая в любой момент прийти на помощь. Чем не иллюстрация готовности Господа помочь его детям, прокладывающим путь по жизни, тернистой и непредсказуемой? Господь убеждает свой народ не бояться и не смущаться, после чего говорит: «Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Исаии 41 глава. Пугливые и нерешительные дети находят поддержку, держась за руку родителя. Так и Бог обещает поддержать нас своей могучей рукой. Во втором упоминании руки Господь опять обещает защиту и помощь. «Я, Господь, Бог твой, держу

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

великаны, восстающие против людей, имеют общую черту. Они никогда не побеждают, но всегда много разговаривают. Это из Филиппа Янси. Прекрасного, мудрейшего Филиппа Янси. Читать, читать и читать. И еще вдогонку. То, через что ты проходишь, это то, через что ты можешь пройти. Простите за каламбур. Ну как не сказать, если вдруг вы грустите, все наладится. Если свалился в эти неприятности, значит, сможешь с ними справиться. Я искренне верю, иногда в пике неприятностей все, что нужно, это чтобы тебе кто-то сказал: справишься, обязательно справишься. Всем хорошего дня, друзья!

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Что вы зовете меня Господь, Господь, а не делаете того, что я велю? Того, кто приходит ко мне, кто слушает мои слова и следует им, знаете, с кем можно сравнить? Его можно сравнить с человеком, который, строя дом, вырыл глубокий котлован и поставил фундамент на скале. Вышла из берегов река, обрушилась на дом тот, но не смогла его сдвинуть, потому что он выстроен на совесть. А того, кто слушает мои слова, но не следует им, можно сравнить с человеком, который построил дом на земле, без фундамента. Обрушилась на него река, и он сразу рухнул. От него осталась лишь груда развалин».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Стал как собака сегодня.
1: Не говори, нервотрепка одна. Слава богу, пятница.
0: Ага. О, кстати, чуть не забыл. Антоныч, попридержились, пожалуйста, будь другом, я Миша.
1: Давай, давай, не торопись. Тут пока этого лифта дождешься, состаришься. Что-то забыл что-то?
0: Да, мам, письмо по электронке прислала, распечатала, взять забыл. Хорошо, ты сказал, слава богу, пятница сегодня.
1: Ну, и при чем здесь пятница?
0: Ну, в графе тема мам написала, страстная пятница.
1: Угу.
0: У вас, слышу, мам пишет, сегодня оказывается это, страстная пятница.
1: Угу. Понятно.
0: Мама, у меня это, ну, верующей недавно стала.
1: Все ясно, она просит тебя пожертвовать на строительство храма.
0: Нет, не угадал.
1: Что же она хочет от тебя? Где этот лифт?
0: Вот, слушай. Сашуля, сынок мой дорогой. Мама меня Сашуля до сих пор называет. Я каждый день молюсь за тебя. Так, ну это понятно. А вот, сегодня Страстная Пятница. Не забудь об этом великом празднике.
1: Страстная Пятница. Это тот день, что ли, в который все с вербами носят?
0: Да нет, это вербное воскресенье. А Страстная Пятница, это, если мне не изменять память, тот день, в который умер Господь.
1: Какой Господь? Иисус Христос, что ли?
0: Ну, Иисус же Господь. Христиане так, кажется, считают.
1: Нормально. Как вам это нравится? Религия, в которой празднуют день...
0: Смотри, что пишет мам. В этот день мы вспоминаем, что Господь пролил свою кровь, чтобы спасти нас от вечного
1: осуждения. Слушай, Сань, ты не обижайся. Не мог бы ты про себя читать? Вся эта поповская болтовня у меня вот где. Где этот лифт? Сколько можно? Ёкаламэне,
0: а? Ты что на весь этаж кричишь-то? Мама, кстати, писала, что терпение — добродетель.
1: Добродетель. Как видишь, христианин из меня вряд ли получится. Как ни старайся.
0: Мама пишет, что и не надо.
1: Чего не надо?
0: Стараться. Вот слушай, что пишет. Люди стараются своими усилиями заработать себе спасение, но Библия говорит, что человек по самой своей природе неисправимо грешен.
1: Нормально. Это что значит «старайся, не старайся, а путь нам в рай заказан».
0: Вот дальше мама пишет, что... Именно поэтому Сын Божий пришел в мир.
1: В смысле, именно поэтому?
0: Ну вот дальше. Иисус пришел, чтобы примирить нас с Богом.
1: Ну неужели, лапочка моя?
0: Чтобы примириться с Богом, я должен обратиться в молитве к Иисусу и...
2: Сашуля, мальчик мой, ты едешь?
0: А, езжай один, я...
1: Ну?
0: Короче, езжай, я задержусь.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Юрий. Я также приехал из Белоруссии, из города Жлобина.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я, если говорить о себе, родился в верующей семье, где мама была верующая, в четвертом поколении, отец был неверующий. И почему я пришел к Богу? Я видел жизнь отца и наблюдал, как живут верующие и как живут неверующие. И видя жизнь отца, он пил, не очень хорошо себя вел в отношении мамы. И пришло время, мне было 15 лет, я понял, что жизнь без Бога, она не имеет смысла. Поэтому с того времени я осознанно принял решение быть с Богом. Но я стал совсем другим человеком. Неверующие друзья, они видели, что я другой, по-другому разговариваю, по-другому мыслю. Спрашивали, задавали вопросы.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Мне сложно представить, но я неверующий. Я в целом вырос в христианской семье и был научен христианским принципам с детства. Мне, наверное, сложнее было бы. Я понимал, что жизнь без Бога, она не имеет смысла. Для чего жить? Какая польза, если человек приобретет весь мир, там, душе своей повредит? Я понимал, что жить без Бога мне неинтересно.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Давид Гробовенко?
1: Не так давно у меня была такая честь и привилегия встретиться с одним пожилым пастором. Мы пересеклись с ним в Эстонии. Его зовут пастор Райан. И много лет тому назад, когда в Эстонии было таллинское пробуждение, он собственными глазами видел, как сотни и тысячи людей приезжали со всего Советского Союза. И силой Духа Святого люди оставляли костыли, коляски, и Бог исцелял очень многих. И так получилось, что я пересекся с этим человеком. И попросил, чтобы он помолился за меня. И вы знаете, когда он молился, он начал говорить слова из Священного Писания, которые хотел бы поделиться с вами. Из Филиппийцам 3 главы, 8 стих. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Когда он молился за меня, он посмотрел мне в глаза. У него были такие голубые красивые глаза. И сказал: «Оно того стоит. И Иисус того стоит. Познавай Иисуса. Следуй за Иисусом. Оно того стоит. Братья и сестры, Иисус того стоит». Я хотел бы сегодня также и каждого из нас вдохновить. Давайте будем познавать этого Иисуса. Познавать Его силу. Чтобы однажды, когда мы встретимся с Ним, мы могли сказать: «Иисус, Ты того стоил, чтобы всю свою жизнь посвятить Тебе и следовать за Тобой». Этот человек видел пробуждение, он видел, как люди получают исцеление, он видел, как тысячи людей приобретали Иисуса Христа в свое сердце. И когда он уже состарился, когда все закончилось, он говорил: «Познавай Иисуса». Братья и сестры, даже в это время давайте мы будем не охладевать в наших отношениях с Иисусом, но познавать Его, потому что Иисус того стоит.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

слове «катавасия» кот Васька совсем ни при чем. Катавасия – это особый вид церковного песнопения, которое поется во время православного богослужения. Многие песнопения положено исполнять попеременно двум хорам. Особенностью катавасии является то, что исполняется она одновременно двумя хорами. При этом предписывается певцам хоров спуститься со своих мест и сойтись в середине храма. Греческое слово «катавасия» означает «схождение вниз» или «спуск», «сошествие». Этот момент богослужения был довольно сложным для восприятия. Схождение большого количества певчих уже само по себе могло восприниматься как некий сумбур. Кроме того, пение было на ходу и на много голосов, да и певчие не всегда попадали в ноты. Это и стало причиной того, что сегодня мы используем слово «катавасия» в значении «путаница».

0: время речать о деньгами. Я не хочу разрушаться грехами. Я не хочу. Я не хочу, я не хочу. Я не хочу быть орудием тьмы. Я не хочу быть там, где нет любви. Я молюсь, Боже, ты мне помоги.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: В этот день Джордж Уайтфилд, один из основателей методистской церкви и соратник Джона Уэсли, который совершал в это время проповеднический тур по Новой Англии, сказал свою последнюю в жизни проповедь. В ту же ночь он скончался. А накануне, в субботу, 29 сентября 1770 года, страдающий от астмы и сильно измотанный многочисленными евангелизационными выступлениями Джордж Уайтфилд направлялся в Ньюберипорт, штат Массачусетс, где должен был проповедовать утром. «Сэр, да вам впору ложиться в постель, а не проповедовать», — сочувственно сказал евангелисту его друг мистер Кларксон. Но Уайтфилд не свернул с намеченного пути. В Эксетере, который он проезжал, собралась большая толпа, умолявшая его проповедовать. Несмотря на плохое самочувствие, Уайтфилд согласился. Ему помогли забраться на большую бочку. Оттуда он воззвал к Господу о помощи, так как физические силы оставляли его. Свидетели говорили, что сам Святой Дух, казалось, сошел на него и дал ему силы проповедовать в течение 2 часов. После этого он продолжил свой путь в Ньюберипорт и расположился на ночлег. Уже по дороге в спальню Уайтфилд ответил на просьбу небольшого собрания людей и произнес на лестнице при свечах несколько слов увещевания. Около 2 часов ночи он проснулся, ему было трудно дышать. «Моя астма возвращается», — сказал он преподобному Смиту, который ответил, что хотел бы, чтобы Уайтфилд не проповедовал так часто. Но эта ночь оказалась в его жизни последней. В этот день, 29 сентября 1770 года, 55-летний Джордж Уайтфилд проповедовал в последний раз в жизни. Проповеднический тур Джорджа Уайтфилда по Новой Англии стал одним из наиболее примечательных эпизодов истории протестантизма в Америке. След в истории.

0: Это «Свободное радио». Друзья, привет! С вами Катя. Есть древняя восточная мудрость о том, что путешествие длиною в тысячи километров начинается с первого шага. Так что, если хотите когда-нибудь оказаться, например, в Канаде, то шаг в этом направлении надо делать уже сейчас. Нет ничего невозможного, особенно для тех, кто идет по жизни с Богом. Ну и, конечно, включив при этом «Свободное радио» погромче.
1: Свободное радио. Свободное.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог утешения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. Павел открыто говорит о скорби, страданиях и бедствиях, которые он испытал как последователь Иисуса Христа. Он не был невосприимчив к бедам. Беды следовали за Павлом всюду, куда бы он ни шел, потому что он провозглашал Иисуса. Когда приходят страдания, у нас есть выбор, что делать. Да, хорошие люди страдают. Писание подтверждает это. Поэтому, когда придет страдание, а оно придет, у нас будет выбор. Мы можем пренебречь Божьим характером и сказать: «Ну, если Бог так обращается со мной, то я больше не верю в то, что Он любит меня». Или мы можем довериться Ему и держаться еще ближе к Нему. Мы можем сказать: «Боже, я знаю, что Ты по-настоящему любишь меня. Я не понимаю, что происходит, но, Господь, я доверяю Тебе». Павел осознал, что Бог использовал его страдания, чтобы дать ему сострадание, чтобы он мог служить людям, проходящим через подобное переживание. Тоже верно и для нас. Когда мы проходим через испытания или трагедии, мы понимаем, как чувствуют себя другие, когда они сталкиваются с собственными потерями, и мы можем помочь им лучше. Страдание дает нам близость со Святым Духом. Мы узнаем, что Он утешитель, мы узнаем, что Он верен укреплять нас для этого испытания, и мы, в свою очередь, можем поделиться этим утешением и силой с другими, нуждающимися в этом. Господь, научи нас ценности полного доверия Тебе. Да примем мы служение Твоего Духа Святого и да поделимся им с другими. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

stick by my side. Jesus, you're the very best love I've ever had.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Когда ты читаешь в Библии про фарисеев, помни, что это сказано про всех остальных, но точно не про тебя. Ну, согласись, какое отношение ты имеешь к словам Христа о превозношении над другими и любви к славе? Очевидно, что это не про тебя, ведь ты гораздо лучше других, и для тебя все это не актуально.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божьего. «Владыка, ты наше прибежище из поколения в поколение. Прежде чем родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: вернитесь, сыны человеческие. Тысячи лет в глазах твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи. Как наводнением уносишь людей, они проходят, как сон. Они, как трава, что утром взошла, утром она цветет и зеленеет, а вечером вянет и засыхает. Мы исчезнем от твоего гнева, мы в смятении от твоей ярости. Ты поставил наши беззакония пред собою и наши тайные грехи пред светом своего лица. Наши дни проходят в твоем гневе, мы завершаем свои годы со стоном. Наших дней лет 70, а для более сильных 80, и большая часть их — беда и несчастье. Они проходят быстро, и мы улетаем. Кто познал силу твоего гнева? Ярость твоя столь же велика, сколь велик страх пред тобой. Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Возвратись, Господи, как долго это будет длиться? Сжалься над своими рабами. Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни. Возвесели нас за дни, когда ты наказывал нас, и за годы, в которые мы испытывали бедствия. Да откроется взору рабов твоих дело твое, и слава твоя их детям. И да пребудет на нас благоволение Владыки нашего Бога. Укрепи дело наших рук для нас, укрепи дело наших рук».

человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим. Чарльз Диккенс, английский писатель.

0: Стих дня.
1: Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, 2 глава, 17 стих.
0: Храни истину. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы с вами прочитаем слова апостола Иакова, которые записаны в его послании во 2 главе, в 17 стихе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Послание Иакова – одно из самых практичных посланий во всем Новом Завете. Реформатор Мартин Лютер хотел исключить это письмо из канона Священного Писания из-за тех теологических противоречий, которые были у него с теми словами, которые написал апостол. Но это послание есть в Библии, и через него Бог хочет обращаться к нам. Когда мы читаем сегодняшний стих, то в нем мы видим, как Иаков проводит промежуточный итог относительно того, о чем он писал раньше. И если смотреть в контекст данного письма, то мы видим, как Иаков говорит о мертвой вере, основываясь на простых бытовых ситуациях. А именно, если мы видим своих братьев в нужде, но никак не реагируем на эту проблему или вовсе игнорируем ее, то это говорит о том, что у нас мертвая вера. Говоря о вере и делах, то, смотря в Священное Писание, мы четко видим, что мы не оправдываемся и не можем оправдаться какими-то своими поступками, потугами, действиями или делами перед Богом. Апостол Павел в послании Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию водную возрождения и обновления Святым Духом». А к церкви в Ефесе он написал такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть наше спасение даровано нам Богом не через наши поступки и дела, а через нашу веру по Его милости и благодати. И если мы являемся теми, кто по-настоящему уверовали во Христа, по-настоящему были рождены свыше, по-настоящему следуем за нашим Господом, то наша вера всегда будет действующей. Она будет действовать той любовью, которая есть в нашем сердце, к Богу и ближним, которые нас окружают. Английский богослов и проповедник Джон Стотт сказал такие слова: «Дела – это не корень нашего спасения, это его плод. Мы не призваны зарабатывать благоволение Бога своими поступками. Но если Дух Святой действительно возродил наше сердце, то новая жизнь внутри нас просто не сможет молчать. Она проявится в служении ближнему и послушании Слову». Поэтому, друзья, пусть та любовь, которая излилась в ваше сердце Святым Духом, начнет действовать и проявляться в ваших делах и поступках. Пусть эта действующая любовь станет проявленной в конкретных ситуациях и покрытии конкретных нужд. Пусть через эту действующую любовь, которая есть в вашем сердце, проявится ваша живая вера. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: В новый день со Свободным радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Проводимая рекламная кампания о вреде курения дает свои плоды. Многие люди отказываются от курения вообще. Но недавно проведенные исследования показывают, что решающую роль в данном вопросе играет все же семья. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Опрос был проведен среди 16 тысяч школьников Калифорнии. Результаты показали, что дети находятся в опасном неведении относительно вреда курения и его риска для здоровья и жизни человека. И что еще более важно, исследования показали, что именно семья, а не учителя или одноклассники, оказывает наибольшее влияние на ребенка, на его отношение к наркотикам, алкоголю и курению. Если подросток чувствует, что его родители, братья и сестры одобряют курение, то и он обязательно последует их примеру. Если кто-то и может убедить ребенка отказаться от какой-либо вредной привычки, то это, как правило, член семьи. Многие родители считают, что решение данной проблемы – задача только школы и не затрагивают данную тему дома. Но результаты опросов говорят о том, что именно влияние семьи, а не сверстников, играет ключевую роль. Поговорите с вашими детьми об опасности курения. Скажите им, что вам не по душе эта пагубная привычка, что вы ее категорически не одобряете. Обсудите, какими серьезными последствиями для здоровья она чревата, включая опасность заболевания раком или туберкулезом. Предложите им помощь, если они уже курят. Родители в состоянии изменить и круто изменить жизнь своего ребенка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
1: Yeah. Oh yeah.

step. Hey. God bless you. God bless you. Step. Hey. God bless you.

Да, возможно, церковь не идеальна. Да, наверняка есть что-то раздражающее или кто-то раздражающий. Но как бы крива ни была церковь, это именно то сообщество, начало которому положил сам Христос. Он посещает места, где двое или трое собрались ради Него, и Он считал общину учеников чем-то действительно важным. Не оставляйте собрания, ищите доброе и хорошее, и помните, что, возможно, вы тоже являетесь для кого-то раздражающим фактором.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Стих дня.
1: Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, 2 глава, 17 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы с вами прочитаем слова апостола Иакова, которые записаны в его послании во 2 главе, в 17 стихе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Послание Иакова – одно из самых практичных посланий во всем Новом Завете. Реформатор Мартин Лютер хотел исключить это письмо из канона Священного Писания из-за тех теологических противоречий, которые были у него с теми словами, которые написал апостол. Но это послание есть в Библии, и через него Бог хочет обращаться к нам. Когда мы читаем сегодняшний стих, то в нем мы видим, как Иаков проводит промежуточный итог относительно того, о чем он писал раньше. И если смотреть в контекст данного письма, то мы видим, как Иаков говорит о мертвой вере, основываясь на простых бытовых ситуациях. А именно, если мы видим своих братьев в нужде, но никак не реагируем на эту проблему или вовсе игнорируем ее, то это говорит о том, что у нас мертвая вера. Говоря о вере и делах, то, смотря в Священное Писание, мы четко видим, что мы не оправдываемся и не можем оправдаться какими-то своими поступками, потугами, действиями или делами перед Богом. Апостол Павел в послании Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию водную возрождения и обновления Святым Духом». А к церкви в Ефесе он написал такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть наше спасение даровано нам Богом не через наши поступки и дела, а через нашу веру по Его милости и благодати. И если мы являемся теми, кто по-настоящему уверовали во Христа, по-настоящему были рождены свыше, по-настоящему следуем за нашим Господом, то наша вера всегда будет действующей. Она будет действовать той любовью, которая есть в нашем сердце, к Богу и ближним, которые нас окружают. Английский богослов и проповедник Джон Стотт сказал такие слова: «Дела – это не корень нашего спасения, это его плод. Мы не призваны зарабатывать благоволение Бога своими поступками. Но если Дух Святой действительно возродил наше сердце, то новая жизнь внутри нас просто не сможет молчать. Она проявится в служении ближнему и послушании Слову». Поэтому, друзья, пусть та любовь, которая излилась в ваше сердце Святым Духом, начнет действовать и проявляться в ваших делах и поступках. Пусть эта действующая любовь станет проявленной в конкретных ситуациях и покрытии конкретных нужд. Пусть через эту действующую любовь, который есть в вашем сердце, проявится ваша живая вера. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.

99-й псалом. «Воскликни Господу вся земля! Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему! Знайте, что Господь — Бог! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему! Мы — народ Его и овцы Его стада! Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою! Благодарите Его и благословляйте имя Его! Ведь Господь благ! Милость Его навеки, и верность Его из поколения в поколение!»

Вы слушаете «Свободное радио». We are gathered.

Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к нему одна ханаанеянка, жительница тех мест.
2: «Господь, сын Давида!» — закричала она. «Сжалься надо мной! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!»
1: Но он ни слова ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Скажи, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», — сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала:
2: «Господин мой, помоги мне!»
1: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он.
2: «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она.
1: «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: В этот день Джордж Уайтфилд, один из основателей методистской церкви и соратник Джона Уэсли, который совершал в это время проповеднический тур по Новой Англии, сказал свою последнюю в жизни проповедь. В ту же ночь он скончался. А накануне, в субботу, 29 сентября 1770 года, страдающий от астмы и сильно измотанный многочисленными евангелизационными выступлениями Джордж Уайтфилд направлялся в Ньюберипорт, штат Массачусетс, где должен был проповедовать утром. «Сэр, да вам впору ложиться в постель, а не проповедовать», — сочувственно сказал евангелисту его друг мистер Кларксон. Но Уайтфилд не свернул с намеченного пути. В Эксетере, который он проезжал, собралась большая толпа, умолявшая его проповедовать. Несмотря на плохое самочувствие, Уайтфилд согласился. Ему помогли забраться на большую бочку. Оттуда он воззвал к Господу о помощи, так как физические силы оставляли его. Свидетели говорили, что сам Святой Дух, казалось, сошел на него и дал ему силы проповедовать в течение 2 часов. После этого он продолжил свой путь в Ньюберипорт и расположился на ночлег. Уже по дороге в спальню Уайтфилд ответил на просьбу небольшого собрания людей и произнес на лестнице при свечах несколько слов увещевания. Около 2 часов ночи он проснулся, ему было трудно дышать. «Моя астма возвращается», — сказал он преподобному Смиту, который ответил, что хотел бы, чтобы Уайтфилд не проповедовал так часто. Но эта ночь оказалась в его жизни последней. В этот день, 29 сентября 1770 года, 55-летний Джордж Уайтфилд проповедовал в последний раз в жизни. Проповеднический тур Джорджа Уайтфилда по Новой Англии стал одним из наиболее примечательных эпизодов истории протестантизма в Америке.
3: След истории.

0: 97-й псалом. «Воспойте Господу новую песню, так как Он сотворил чудеса. Его правая рука, Его святая рука принесла Ему победу. Господь явил свое спасение, свою праведность показал народам. Он вспомнил милость и верность свою к дому Израиля. Все края земли увидели спасение нашего Бога. Восклицай Господу, вся земля! Восклицайте громко, веселитесь и пойте! Прославляйте Господа на арфах со звуками песнопений, под звуки труб и рогов, радостно восклицайте пред Царем Господом! Пусть шумит море и все, что наполняет его, вселенная и живущие в ней! Пусть рукоплещут реки, пусть веселятся вместе горы пред Господом, потому что Он идет судить землю! Он будет судить вселенную справедливо и народы верно!»
1: Свободное радио. Правильный выбор.

Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как женщина влияет на мужчину. Очень многие женщины хотят поменять своего мужчину, потому что они недовольны. Они недовольны, что он не проявляет внимания. Они хотят, чтобы он больше времени проводил с детьми и работал допоздна. И для этого, как правило, они начинают его учить и менять. И знаете, как падшего грешника. И я сейчас не говорю об общепринятых нормах приличия. Я думаю, они всем понятны. Но что бы я хотел сказать? Женщины, зря вы хотите его изменить. Почему? Потому что вы сами не идеал. Вы думаете, он не видит, в чем вы не идеальны? Его это приводит в замешательство. Наверняка он тоже хочет, чтобы вы изменились в чем-то. Поэтому все ваши лобовые атаки остаются безрезультативными, и ничего хорошего не выходит. Это во-первых. Во-вторых, как вы это делаете? Критикуя, обижаясь, возмущаясь, возможно? В лоб. Ты опять поздно приехал. Ты совсем не уделяешь мне времени. И так далее. Вы правда думаете, что поступая так, добьетесь успеха? А если вдруг он начнет вас пилить, чтобы вы изменились? Как вы воспримете это? Наверняка у вас это вызовет раздражение, агрессию и взаимный упрек. Поэтому вначале загляните в свой глаз. Может быть, там бревно. А вы решили соринку из его глаза вытащить. Часто мы фокусируемся на чужих недостатках, а своих не замечаем или находим им оправдание. Как дети. Ну он же первый начал. Запомните, вы изменить мужчину не можете. Тем более, если он не видит, зачем он должен меняться. А если нет желания, вы хоть танцы с бубнами танцуйте, результат будет ноль. Нужно, чтобы он сам захотел этого. Ключ к изменению мужчины – ваше смирение. Я в этом убежден. Осознайте собственные слабости и ограничения, и вам станет легче. Перестаньте смотреть на мужа, как на падшего грешника. Вы хотите, чтобы он больше уделял вам внимания? Вы хотите, чтобы он играл больше с детьми, проводил с ними время? Вы хотите, чтобы он любил вашу маму и не работал допоздна? Это хорошее желание. Проследите на этой неделе за собой. Что вы говорите в этих ситуациях? Это упрек и наезд? Это способ вообще неэффективен. Важно, что у вас благие намерения. Измените свою реакцию. Замените критику и упрек на любовь и заботу. Вместо «опять ты пришел поздно» скажите «любимый, я так надеялась, что ты придешь пораньше, чтобы мы могли поужинать вместе». И чмок его в щечку. Поверьте, это будет совершенно другой эффект. Я утрирую немного, конечно, но в целом так мужчина будет ценить мнение женщины, а не ненавидеть его. Женщина может вдохновить мужчину на положительные изменения. И в этом ваша сила.

Приветствую, друзья! Здесь Наташа Романцова. Всем большой привет! На асфальте тротуара, примыкающего к стене Цоя на Арбате, белым баллончиком выведены слова одной из его песен. «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Помню, я эти слова еще в школьной тетради когда-то выводила. Ну и спустя годы я бы эти слова, наверное, разместила на общественном транспорте. На баннерах, на пилорсах, везде, где только можно. Может быть, тогда до людей дойдет, что смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.

0: знаешь.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Классики о вере.
1: Семен Людвигович Франк, русский философ. Только вера объединяет. Неверие же распыляет, атомизирует человеческие силы.

0: Стих дня.
1: Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, 2 глава, 17 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы с вами прочитаем слова апостола Иакова, которые записаны в его послании во 2 главе, в 17 стихе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Послание Иакова – одно из самых практичных посланий.

0: послание во всем Новом Завете. Реформатор Мартин Лютер хотел исключить это письмо из канона Священного Писания из-за тех теологических противоречий, которые были у него с теми словами, которые написал апостол. Но это послание есть в Библии, и через него Бог хочет обращаться к нам. Когда мы читаем сегодняшний стих, то в нем мы видим, как Иаков проводит промежуточный итог относительно того, о чем он писал раньше. И если смотреть в контекст данного письма, то мы видим, как Иаков говорит о мертвой вере, основываясь на простых бытовых ситуациях. А именно, если мы видим своих братьев в нужде, но никак не реагируем на эту проблему или вовсе игнорируем ее, то это говорит о том, что у нас мертвая вера. Говоря о вере и делах, то, смотря в Священное Писание, мы четко видим, что мы не оправдываемся и не можем оправдаться какими-то своими поступками, потугами, действиями или делами перед Богом. Апостол Павел в послании Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию водную возрождения и обновления Святым Духом». А к церкви в Ефесе он написал такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть наше спасение даровано нам Богом не через наши поступки и дела, а через нашу веру по Его милости и благодати. И если мы являемся теми, кто по-настоящему уверовали во Христа, по-настоящему были рождены свыше, по-настоящему следуем за нашим Господом, то наша вера всегда будет действующей. Она будет действовать той любовью, которая есть в нашем сердце, к Богу и ближним, которые нас окружают. Английский богослов и проповедник Джон Стотт сказал такие слова: «Дела – это не корень нашего спасения, это его плод. Мы не призваны зарабатывать благоволение Бога своими поступками. Но если Дух Святой действительно возродил наше сердце, то новая жизнь внутри нас просто не сможет молчать. Она проявится в служении ближнему и послушании Слову». Поэтому, друзья, пусть та любовь, которая излилась в ваше сердце Святым Духом, начнет действовать и проявляться в ваших делах и поступках. Пусть эта действующая любовь станет проявленной в конкретных ситуациях и покрытии конкретных нужд. Пусть через эту действующую любовь, которая есть в вашем сердце, проявится ваша живая вера. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Каждый день с 7 до 12 утра заряд бодрости на весь день. Утренний движ на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему:
2: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
0: Ты способен на большее. Свободное радио.
3: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное».

0: Зинаида Миркина. Я есмь орган, но органист не я. Во мне волна его святого хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленным скользя, он трогает мои живые раны. Я есмь орган, но мне самой нельзя притронуться к безмолвию органа. Я есмь орган, но лишь Создатель мой, вдохнув свой дух, играет на органе. Я глубь и тайна для себя самой. Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист. О, этот свет, вонзенный в темень ночи! Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я. Во мне волна божественного хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит.
1: Это «Свободное радио».

0: Привет, у меня сегодня в гостях Гарик. И мы поговорим о том, как правильно понимать Библию.
1: Привет, ребята, я Гарик.
0: Гарик, давай сегодня обсудим 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Гарик, что все это значит?
1: Ну, здесь говорится, что Бог так сильно возлюбил мир, что...
0: Ой, я имею в виду, в чем здесь настоящий смысл.
1: По-моему, здесь все предельно ясно.
0: Но наши слушатели жаждут узнать скрытый смысл этого послания.
1: Ну, Бог здесь говорит просто и понятно. Зачем ты пытаешься здесь найти какой-то скрытый смысл?
0: Ну, а разве нет смысла в том, что если прочитать каждую седьмую букву, то получится и видно ровенблуд.
1: Чего?
0: Это же на шведском холодной спагетти. Это ведь должно что-то значить.
1: Да прочитай ты просто.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

0: Всем привет! Утверждение о пользе сытного завтрака было массово внедрено в сознание американцев в 40-е годы одной из рекламных кампаний от производителей хлопьев, которые просто надеялись таким образом повысить свои продажи. И, между прочим, им это удалось. А сколько еще идей и убеждений, которые мы считаем своими, навязаны нам кем-то в корыстных интересах? Не переставайте проверять и анализировать. Как говорил Фокс Малдер из «Секретных материалов», истина где-то рядом, и искать ее нужно, не переставая.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Вот утром на Сретение встал и вдруг почувствовал, что Господь залил мое сердце любовью и обезоружил меня. И все прошло. Исаак Сирин говорил: «Бог наш – это любовь, это океан любви. И причина боговоплощения и крестной смерти – только любовь к человечеству. А все остальное вторично».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! Это Катя. Знаете, какая самая первая потребность человека? Это безопасность. Мир. Да, мы устроены именно так. И когда сохранить мир оказывается не в нашей власти, нас охватывает чувство беспомощности и отчаяния. И тем не менее, у верующих есть способ всегда установить мир. Ведь настоящий мир идет изнутри, а затем наступает и снаружи.
1: Утренний движ на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Есть друзья, с которыми лучше не знаться, но истинный друг ближе иного брата.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Безразличен ли Бог? «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Пророк Малахия, 1 глава, 2 стих. «Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых» — послание к римлянам, 5 глава, 6 стих. В свете происходящих событий многие задаются вопросом о бездействии Бога. Но действительно ли Он безразличен по отношению к нашим обстоятельствам? Бог, о котором говорит Библия, всецело отличается от человечества, от своего творения. Он безмерен и вечен, а мы ограничены и смертны. Он совершенен и свят. Его чистым очам не свойственно глядеть на злодеяния. Мы же, имея злые помыслы, совершаем порой недостойные поступки. Это отделяет нас от Бога, ибо зло несовместимо с Его природой. Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Исайя 59:2. Но Бог любит свои создания. Его замысел заключается в том, чтобы установить с нами новые отношения. Он пришел к людям в личности Иисуса Христа, который, будучи Богом, стал человеком. Иисус, совершенный человек, разрешил вопрос наших грехов, чтобы примирить нас со святым и праведным Богом. Он сделал это из любви, пожертвовав своей жизнью и тем самым искупив нас. Так неужели Бог безразличен? Безразличен скорее человек, ибо многие отказываются от спасения и вечной жизни, которую Бог предлагает всем, кто принимает Иисуса как своего Спасителя. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Я расскажу вам о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Российский фильм 1990 года «Ныне прославися, сын человеческий». Фильм о последних днях жизни архиерея, которого тяготит этот пустой мир без отклика сердечного. Ему больно и за людей, за их духовную и сердечную слепоту, ведь он ведает и верует, что утешение в Боге, учит этому, а они не слышат, заглушенные мирской суетой. Даже мать скорбит об утрате сына архиерея, но не просто сына. Сам же он уходит в мире тихо и радостно. Фильм создан по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова «Архиерей, княгиня и святой». Глубокий фильм, замечательная игра актеров. Есть о чем подумать. «Ныне прославися, сын человеческий». Российский фильм.
1: Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог утешения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. Павел открыто говорит о скорби, страданиях и бедствиях, которые он испытал как последователь Иисуса Христа. Он не был невосприимчив к бедам. Беды следовали за Павлом всюду, куда бы он ни шел, потому что он провозглашал Иисуса. Когда приходят страдания, у нас есть выбор, что делать. Да, хорошие люди страдают. Писание подтверждает это. Поэтому, когда придет страдание, а оно придет, у нас будет выбор. Мы можем пренебречь Божьим характером и сказать: «Ну, если Бог так обращается со мной, то я больше не верю в то, что Он любит меня». Или мы можем довериться Ему и держаться еще ближе к Нему. Мы можем сказать: «Боже, я знаю, что Ты по-настоящему любишь меня. Я не понимаю, что происходит, но, Господь, я доверяю Тебе». Павел осознал, что Бог использовал его страдания, чтобы дать ему сострадание, чтобы он мог служить людям.

0: людям, проходящим через подобное переживание. Тоже верно и для нас. Когда мы проходим через испытания или трагедии, мы понимаем, как чувствуют себя другие, когда они сталкиваются с собственными потерями, и мы можем помочь им лучше. Страдание дает нам близость со Святым Духом. Мы узнаем, что Он утешитель, мы узнаем, что Он верен укреплять нас для этого испытания, и мы, в свою очередь, можем поделиться этим утешением и силой с другими, нуждающимися в этом. Господь, научи нас ценности полного доверия Тебе. Да примем мы служение Твоего Духа Святого и да поделимся им с другими. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: изображать Бога Отца запрещено большим московским законом с 17 века. Тем не менее, в церквях есть множество икон с подобным изображением. Более того, иллюстрация Бога в трех ипостасях тоже не разрешена. В таком виде к его образу можно применить параметр времени, что недопустимо.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Ретро-музыка на «Свободном радио».

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы с вами прочитаем слова апостола Иакова, которые записаны в его послании во 2 главе, в 17 стихе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Послание Иакова – одно из самых практичных посланий во всем Новом Завете. Реформатор Мартин Лютер хотел исключить это письмо из канона Священного Писания из-за тех теологических противоречий, которые были у него с теми словами, которые написал апостол. Но это послание есть в Библии, и через него Бог хочет обращаться к нам. Когда мы читаем сегодняшний стих, то в нем мы видим, как Иаков проводит промежуточный итог относительно того, о чем он писал раньше. И если смотреть в контекст данного письма, то мы видим, как Иаков говорит о мертвой вере, основываясь на простых бытовых ситуациях. А именно, если мы видим своих братьев в нужде, но никак не реагируем на эту проблему или вовсе игнорируем ее, то это говорит о том, что у нас мертвая вера. Говоря о вере и делах, то, смотря в Священное Писание, мы четко видим, что мы не оправдываемся и не можем оправдаться какими-то своими поступками, потугами, действиями или делами перед Богом. Апостол Павел в послании Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию водную возрождения и обновления Святым Духом». А к церкви в Ефесе он написал такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть наше спасение даровано нам Богом не через наши поступки и дела, а через нашу веру по Его милости и благодати. И если мы являемся теми, кто по-настоящему уверовали во Христа, по-настоящему были рождены свыше, по-настоящему следуем за нашим Господом, то наша вера всегда будет действующей. Она будет действовать той любовью, которая есть в нашем сердце, к Богу и ближним, которые нас окружают. Английский богослов и проповедник

0: Священник Джон Стотт сказал такие слова: «Дела – это не корень нашего спасения, это его плод. Мы не призваны зарабатывать благоволение Бога своими поступками. Но если Дух Святой действительно возродил наше сердце, то новая жизнь внутри нас просто не сможет молчать. Она проявится в служении ближнему и послушании Слову». Поэтому, друзья, пусть та любовь, которая излилась в ваше сердце Святым Духом, начнет действовать и проявляться в ваших делах и поступках. Пусть эта действующая любовь станет проявленной в конкретных ситуациях и покрытии конкретных нужд. Пусть через эту действующую любовь, которая есть в вашем сердце, проявится ваша живая вера. Благословений всем вам! С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Свободное радио.

0: The king of heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: Классики о вере.
2: Григорий Савич Сковорода, украинский философ. Царство Божие есть внутри нас. Счастье в сердце, сердце в любви, а любовь же в законе вечном.

0: Евангелие от Луки.
1: Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
2: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху».
1: Они же сказали ему:
3: «Где велишь нам приготовить?»
1: Он сказал им:
2: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую устланную. Там приготовьте».
1: Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху.
4: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Осень напоминает нам о конечности всего. Ледяной ветер нещадно срывает увядающие листья, а ночные морозы скручивают еще недавно пышущую жизнью траву. Что есть жизнь человека? Христос сравнивает ее с кратковременно цветущими растениями, а Иаков и вовсе с паром, который незаметно тает, стоит отвернуться. Божьи намеки о нашей конечности повсюду, как бы мы ни хотели их не замечать. Но тем не менее, мы знаем, что это еще не все. За зимой обязательно придет весна, и Он даст нам новые тела и новую жизнь в Своем Царстве. Верим, надеемся и ждем жизни, которая не заканчивается. I was so caught up that I couldn't find a way out, find a way out.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Бизнес, который делают люди. С Дмитрием Ревякиным.
2: Одна из самых известных победительниц лотереи – Вивиан Николсон. В 1961 году она выиграла 3 миллиона долларов. На вопрос журналистов «А что вы будете делать с выигрышем?» заявила, что будет тратить, тратить и тратить. Сказано, сделано. И она начала тратить, тратить, тратить на себя деньги всеми доступными ей способами. Покупала одежду, драгоценности, автомобили. Но, несмотря на это, смогла потратить 3 миллиона только за 5 лет. За это время она успела овдоветь, 5 раз снова выйти замуж, пережить инсульт, стать алкоголичкой, вылечиться от алкогольной зависимости, совершить 2 попытки самоубийства и провести некоторое время в дурдоме. Сейчас она пенсионерка без семьи и работы, которая живет на свою скромную пенсию в 300 долларов. Да уж. Внезапное богатство – это трудное испытание для кого угодно. Шальное богатство рассеется, а по крупице собранное приумножится. Книга притчи Соломона, 13 глава, 11 стих.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Если бы какой человек родил 100 детей – преимущество, и прожил многие годы – преимущество, и еще умножились дни жизни его – преимущество, но душа

0: Время подумать.
1: Кто-то по-настоящему любит импровизировать. Причем настолько, что носит в сумочке загранпаспорт на всякий случай, когда выходит вечером погулять с собакой. Ну, мало ли чего. И кому-то при этом хорошо бы научиться планировать. А кто-то, наоборот, настолько запланировался, что уже планирует планы, а потом планирует, как запланирует корректировку запланированного плана. И, конечно, для баланса такому человеку надо бы легкости в каждом своем дне добавить. Есть замечательные слова Экзюпери. Мол, проснулся, привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. Хорошие слова? Хорошие. А на что они больше похожи? На планирование? Ты же заранее знаешь, что проснешься, приведешь себя в порядок и приведешь в порядок свою планету. Или на импровизацию. Ты проснулся, привел в порядок себя и каким-то таким импровизированным образом привел в порядок свою планету. Да, конечно, все мы взрослые. Да, конечно, все мы понимаем, что не получится у нас бабочкой порхать. И не зря же в нас с самого раннего детства вкладывали осуждение к той самой стрекозе, которая пропела «Лето красное». Она ведь тоже думала, что планировать ничего не нужно, как-нибудь разберемся. Но знаете, что опасно? Иногда мы настолько привыкаем планировать, что у нас планы на каких-то людей, а они не в курсе. Иногда своими планами, графиками, буквами и цифрами мы пытаемся сковать человека, которому это не надо, он как бы не просил.

0: Очень часто так происходит с евангелизацией. Да, вот вы решили, что сосед с третьего этажа непременно должен быть в вашей церкви. У вас такой план. Вы подбрасываете ему в почтовый ящик какие-то брошюрки. Вы приносите ему, улыбаясь, христианские газеты. У вас все по плану. У вас активные евангелизационные мероприятия. Но, знаете, иногда нашим близким надо понять, что за ними никто не гонится. Как в том фильме, помните? С Леонардо Ди Каприо. «Поймай меня, если сможешь». Я думаю, так назывался этот фильм. Там герой Том Хэнкса очень хорошие слова сказал в адрес героя Леонардо Ди Каприо. «Ты на этот раз не убежишь, потому что за тобой больше никто не гонится». Вот так и с нашими близкими. Мне кажется, очень многим из них надо бы понять, что за ними никто не гонится. Что нет такого. Вышел на кухню чайку попить, а там ты уже с Евангелием стоишь и улыбаешься. Нет такого, что любую его мысль, любую его фразу вы сразу через фильтр Божьего Слова пропустили и объяснили, почему он прав, почему он не прав. А иногда, друзья, да почему иногда? Почти всегда. Не надо жужжать, даже если вы себе это жужжание запланировали. Хотя бы потому, что каждый человек должен понимать свою ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за свои отношения, которые он сам выстраивает. Иногда человеку просто нужно дать то, что он хочет. Его самостоятельность в принятии решения – это как, да, наверное, это как история с блудным сыном. В конце концов, отец же дал младшему сыну то, что он хотел. Он дал ему все то имение, которое ему было предназначено. Потому что сыну так хотелось. Отец стал читать ему нотации. Он сделал так, как хотел сын. Потому что на тот момент это было необходимо. И вот как думаете, мы подбираемся к сложнейшему вопросу? Я ведь не случайно у вас спрашиваю, чего в вашей жизни больше, планирование или импровизация? А как думаете, у Бога-то все по плану? Или он великий импровизатор?
1: Вы подумали? А мы сказали.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: из второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: От Павла, Сильвана и Тимофея, Фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу нашему Отцу и Господу Иисусу Христу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья. Это справедливо, потому что безмерно возрастает ваша вера, и все больше увеличивается любовь, которой каждый из вас любит всех остальных и друг друга. Поэтому мы хвалимся вами в других церквах Божьих, вашей стойкостью и верой среди всех этих гонений и бед, которые вам приходится терпеть. Это свидетельство правоты Божьего суда. Вы будете удостоены Царства Бога, ради которого вы и страдаете. И это справедливо, что Бог воздаст бедами виновникам ваших бед, а вам, тем, кто ныне в беде, вместе с нами даст отдых и покой в тот день, когда явится с небес Господь Иисус со своими могучими ангелами в пылающем огне и принесет возмездие тем, кто отказался признать Бога и не повинуется радостной вести о Господе нашем Иисусе. Приговором им будет вечная гибель, они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы, в тот день, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди святого народа Своего и возвеличенным среди всех, кто поверил в Него. Среди них будете и вы, потому что вы поверили нашему свидетельству.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Перед падением человеческое сердце заносится, а смирение предшествует славе.

0: Дела всегда говорят больше, чем слова.
1: А, два билета, будьте добры. Один взрослый, один детский.
2: Вашей дочери еще нет 12?
1: Нет. Нет еще.
3: Мам, ты чего? Мне же 13.
1: Ей 11.
2: Пожалуйста, один взрослый, один детский.
0: Глядя на вас, чему ваши дети учатся?

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: В этот день Джордж Уайтфилд, один из основателей методистской церкви и соратник Джона Уэсли, который совершал в это время проповеднический тур по Новой Англии, сказал свою последнюю в жизни проповедь. В ту же ночь он скончался. А накануне, в субботу, 29 сентября 1770 года, страдающий от астмы и сильно измотанный многочисленными евангелизационными выступлениями Джордж Уайтфилд направлялся в Ньюберипорт, штат Массачусетс, где должен был проповедовать утром. «Сэр, да вам впору ложиться в постель, а не проповедовать», — сочувственно сказал евангелисту его друг мистер Кларксон. Но Уайтфилд не свернул с намеченного пути. В Эксетере, который он проезжал, собралась большая толпа, умолявшая его проповедовать. Несмотря на плохое самочувствие, Уайтфилд согласился. Ему помогли забраться на большую бочку. Оттуда он воззвал к Господу о помощи, так как физические силы оставляли его. Свидетели говорили, что сам Святой Дух, казалось, сошел на него и дал ему силы проповедовать в течение 2 часов. После этого он продолжил свой путь в Ньюберипорт и расположился на ночлег. Уже по дороге в спальню Уайтфилд ответил на просьбу небольшого собрания людей и произнес на лестнице при свечах несколько слов увещевания. Около 2 часов ночи он проснулся, ему было трудно дышать. «Моя астма возвращается», — сказал он преподобному Смиту, который ответил, что хотел бы, чтобы Уайтфилд не проповедовал так часто. Но эта ночь оказалась в его жизни последней. В этот день, 29 сентября 1770 года, 55-летний Джордж Уайтфилд проповедовал в последний раз в жизни. Проповеднический тур Джорджа Уайтфилда по Новой Англии стал одним из наиболее примечательных эпизодов истории протестантизма в Америке.
3: «След в истории».

0: Я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Привет, это Катя. И я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. После того, как в 2014 году ИГИЛ, запрещенная в России организация, взорвала гробницу пророка Ионы в иракском городе Масул, вскоре на этом месте археологи обнаружили остатки дворца ассирийского царя Асархаддона. Ветхий Завет упоминает Асархаддона, когда повествует об убийстве его отца Сенахерима в Третьей книге царств и книге пророка Исаии. Сенахерим разорил большую часть иудейского царства Езекии и безуспешно осаждал Иерусалим. А сам Асархаддон правил с 681 по 669 годы до нашей эры. Информация, которую археологи получили благодаря раскопкам его дворца, рассказывает о последних днях царства Ассирии. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам».

дай мне.

Благодать вам и мир. Таким приветствием обычно здоровался апостол Павел. Так что, пожалуй, последую его примеру. Ведь это наилучшее пожелание, чтобы жизнь была наполнена благодатью, и в ней царил Божий мир. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Замечали ли вы, что бороться со стрессом намного легче, когда знаешь заранее о его наступлении? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Умение предвидеть то, что ждет нас, предугадать, какие беды подстерегают, помогает нам как следует подготовиться, подтянуться, мобилизовать все внутренние ресурсы, чтобы принять вызов. Именно поэтому я рекомендую родителям задолго до того, как дети станут взрослыми, начать подготовительную работу и рассказать им о грядущих радостях и возможных разочарованиях. Мы должны указать нашим детям на необходимость быть уверенными в своих силах и привести примеры из жизни, рассказав о тех, у которых эта уверенность живет в сердце, и о тех, кто, напротив, проявляет малодушие. Затем, незадолго до того, как у них начнется половое созревание, расскажите своим детям о том, каким испытанием будет подвергаться их чувство самоуважения в подростковом возрасте. Ведь именно тогда их начинают преследовать мысли о собственной никчемности и, что еще ужаснее, о внешней непривлекательности. Объясните им, что все это временно. Было бы разумно уже в детские годы, когда сознание ребенка еще пребывает в сумерках, рассказать ему о том, что существует сексуальное влечение и неизбежно связанные с этим физические изменения. Необходимо также поговорить о том, как правильно отнестись к этим изменениям. Не сделать этого значит заставить ребенка в одиночку бороться с различными страхами, которые несет с собой наступление зрелости. Вы многое можете сделать, чтобы подготовить ребенка к наступлению этого критического периода в его жизни. Стоит только хорошенько поразмыслить о вашей роли в его судьбе. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Все народы прославят Господа. Салют, друзья! С вами Андрей Мухин. Сегодня мы поговорим о том, как французский язык повлиял на русский и многие языки мира, какую роль в его распространении сыграли французские миссионеры, и узнаем историю перевода Библии. Друзья, в русском языке более 3000 слов, заимствованных из французского. Но это не значит, что в нашей интерпретации все они имеют тот же смысл. Например, шампиньон на французском означает просто гриб. Шансон – песня, пароль – слово. Ежедневно мы пользуемся словами типа костюм, шифонер, абонемент, абсурд, габарит и множество других подобных им, но даже не знаем, что пришли они к нам из французского языка. Почему же французский язык так прочно обосновался в русском? Давайте разберемся. Все началось с Петра I. Строя сильное государство, он брал за образец западные достижения в науке, производстве и военном деле. Поэтому помимо голландских, немецких и английских слов, в русской терминологии стали появляться наименования, определения и понятия на французском языке. А в 18 веке французский вообще стал главным языком общения российской аристократии. И дошло до того, что некоторые дворяне плохо говорили на русском. Эта мода сохранялась вплоть до 20 века и ушла с приходом советской власти. Франция в свое время повлияла не только на Россию, но и, можно сказать, на весь мир. И сегодня мы имеем более 30 стран, где французский язык либо официальный, либо широко распространен. А распространялся он вместе с колониальными завоеваниями Франции. Даже США когда-то могли стать франкоязычными, если бы французские колонии Америки не проиграли Великобритании в Семилетней войне. Едем дальше. Одним из инструментов французской политической системы была католическая церковь, отвечавшая за просвещение народов на оккупированных территориях. Миссионеры, помимо богослужений, учили читать и писать местное население, оказывали им медицинскую и социальную помощь, изучали языки и переводили духовную литературу. Так французский стал основным языком в колониях Франции. И, кстати, если взять мой личный опыт, то при создании моей программы я столкнулся с тем, что современная молодежь франкоязычных стран Африки практически не говорит на своих племенных языках. Как, например, гость сегодняшней программы, который сам родом из Камеруна и говорит на французском, на английском, на русском, но не помнит своего родного языка. Это говорит о том, что малые языки в наше время становятся музейными экспонатами, а людей, говорящих на них, можно заносить в Красную книгу поименно. Давайте теперь поговорим о Библии на французском языке, у которой есть своя история перевода. Первые переводы Библии на французский язык появились в 13 веке в Парижском университете. Она так и называлась – Парижская Библия. Ее текст был исполнен на старофранцузском языке, что стало проблемой для простого необразованного населения, говорящего на современном разговорном языке того времени. Никто попросту ничего не понимал. Но наступил период реформации. Началось переустройство католической церкви, очищение христианского учения от накопившихся злоупотреблений и возвращение к первоисточникам христианской веры. В этот период французский гуманист Жак Лефевр де Таполь перевел Новый и Ветхий Завет на французский язык с латинской вульгатой, сделав текст доступным для читателей. В то же время двоюродный брат Жана Кальвина Пьер Роберто Левитан создал первый полный протестантский перевод Библии во Франции, опираясь непосредственно на оригинальные древнееврейские и греческие тексты. Этот труд лег в основу знаменитой Женевской Библии. Позже, в 1880 году, швейцарский пастор Луи Сигон выполнил эталонный протестантский перевод Ветхого и Нового Заветов на французский язык с оригиналов. До сих пор этот вариант остается одним из самых популярных среди франкоязычных протестантов и евангельских христиан. И сейчас вы услышите, как звучит Слово Божье на французском языке. Его прочитает для вас брат Эммануэль из Камеруна.
3: Привет, Свободное радио. Меня зовут Аюк Эммануэл, я из Камеруна, и я буду читать от Иоанна 3, 16 на французском языке. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
2: Спасибо, Эммануэль. Друзья, вот в нашей копилке еще один выпуск про очередной язык, на котором звучит Слово Божие. Еще одно подтверждение Писания, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Аривах!

0: Чуть не подходит она. Может,
1: ничего себе! Ты чего это тут такое задумал?
0: Задумал. На строительном рынке купил все, что понадобится.
1: А что делаешь-то?
0: Да, этот, молитвенный закуток хочу соорудить.
1: Что?
0: Молитвенный закуток.
1: Зачем? Тебе что, совсем негде посидеть в тишине и помолиться?
0: Не, да есть где, конечно, но это ведь не молитвенный закуток.
1: И чем, по-твоему, закуток будет лучше?
0: R18.
1: R что?
0: Изоляционный материал R18, последняя разработка. Теперь уж точно ничто не будет отвлекать меня от общения с Богом. Я смогу, наконец, узнать его волю для себя, понятно?
1: Гарик, этот твой, как там, R18 тебе не поможет.
0: Ты точно знаешь?
1: Ну, конечно, точно.
0: Говорили же люди, R25 надо было брать. Чего я не послушал, а?
1: R25 тебе тоже не поможет.
0: И R25 не поможет?
1: Ну, конечно.
0: Так какую же изоляцию мне тогда надо делать?
1: Ах, изоляция. От общения с Богом нас отвлекает не то, что снаружи, а то, что внутри.
0: А внутри не будет ничего отвлекающего, никакой мебели. Я даже обои клеить не собираюсь.
1: Какие обои, Гарик? Я говорю о твоей голове, о твоих мыслях и желаниях. К тому же, чтобы узнать волю Господа, не нужен никакой закуток. Изучай его слово.
0: Да изучал я, изучал. Но мне почему-то все равно кажется, что я не знаю его воли для себя. Конкретно для себя, понимаешь?
1: А может быть, знаешь, да только не хочешь ее исполнять? Думаешь, вот построю закуток, гляди да услышу что-нибудь поинтереснее. Ладно, Гарик, подумай, а мне пока пора.
0: Слышь, а тебе случайно R18 на даче не пригодится?
1: Не-а.
2: Новая музыка на свободном радио.

Кто-то читает молитву «Отче наш» по привычке, не задумываясь о ее смысле. А кто-то считает, что лучше говорить с Богом своими, а не чужими словами. А между тем, именно так учил нас молиться сам Господь, поэтому важно эту молитву знать и уважать. Не использовать как поговорку или оберег, но произносить вдумчиво и искренне. Ведь прежде всех просьб в молитве «Отче наш» мы вспоминаем, кто есть Бог, что Он сделал для нас и как мы должны относиться к Нему и к Его детям. И это именно то, в чем мы, дети века потребления, нуждаемся особенно сильно. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Числа, 6 глава, 24-26 стих.
0: Глоток живой воды.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: В этот день Джордж Уайтфилд, один из основателей методистской церкви и соратник Джона Уэсли, который совершал в это время проповеднический тур по Новой Англии, сказал свою последнюю в жизни проповедь. В ту же ночь он скончался. А накануне, в субботу, 29 сентября 1770 года, страдающий от астмы и сильно измотанный многочисленными евангелизационными выступлениями Джордж Уайтфилд направлялся в Ньюберипорт, штат Массачусетс, где должен был проповедовать утром. «Сэр, да вам впору ложиться в постель, а не проповедовать», — сочувственно сказал евангелисту его друг мистер Кларксон. Но Уайтфилд не свернул с намеченного пути. В Эксетере, который он проезжал, собралась большая толпа, умолявшая его проповедовать. Несмотря на плохое самочувствие, Уайтфилд согласился. Ему помогли забраться на большую бочку. Оттуда он воззвал к Господу о помощи, так как физические силы оставляли его. Свидетели говорили, что сам Святой Дух, казалось, сошел на него и дал ему силы проповедовать в течение 2 часов. После этого он продолжил свой путь в Ньюберипорт и расположился на ночлег. Уже по дороге в спальню Уайтфилд ответил на просьбу небольшого собрания людей и произнес на лестнице при свечах несколько слов увещевания. Около 2 часов ночи он проснулся, ему было трудно дышать. «Моя астма возвращается», — сказал он преподобному Смиту, который ответил, что хотел бы, чтобы Уайтфилд не проповедовал так часто. Но эта ночь оказалась в его жизни последней. В этот день, 29 сентября 1770 года, 55-летний Джордж Уайтфилд проповедовал в последний раз в жизни. Проповеднический тур Джорджа Уайтфилда по Новой Англии стал одним из наиболее примечательных эпизодов истории протестантизма в Америке.
3: «След в истории».

0: Макс Лукада. Отметь это. Сегодняшние мысли – это завтрашние поступки. Сегодняшняя зависть – это завтрашний взрыв гнева. Сегодняшний фанатизм – это завтрашнее преступление из ненависти. Сегодняшняя злость – это завтрашнее насилие. Сегодняшняя похоть – это завтрашнее прелюбодеяние. Сегодняшняя жадность – это завтрашнее воровство. Сегодняшняя вина – это завтрашний страх. Сегодняшние мысли – это завтрашние поступки.
1: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.

0: Гостиница ММДМ, Марфа слушает. Простите, это означает Марфа и Мария. Да, похоже на шоколадную фабрику. Очень смешно. Обхохочешься. И номер факса, пожалуйста. До свидания. А с тобой-то что опять? Мы же договорились, если телефон звонит, тот, кто ближе к нему, берет трубку. Я же не могу все делать сама.
1: Прости, Марфа, просто я зачиталась о том, как Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы и накормил 5000 людей. И это все не считая женщин и детей. Разве это не чудесно?
0: Было бы чудесно, если бы ты проверила во всех ли номерах свежие полотенца. Да, еще проверь, в коридоре должны стоять свежие цветы.
1: Будет сделано, сестренка.
0: Петровы заселятся сегодня, номер 14 завтра утром освобождается. Да. С такой помощью от моей сестры эта гостиница могла бы называться М, а не ММДМ. Я стираю полотенце. Я убираю в номерах. Я готовлю завтраки. Я постригаю газон. А она что делает? ММДМ. Марфа слушает. Нет, это означает Марфа и Мари. Очень смешно. Обхохочешься. Когда? Да, на это число у нас есть свободный номер. На чье имя зарезервировать? Спасибо, что позвонили в гостиницу ММДМ.
1: Марфа, слушай, ты когда-нибудь задумалась над тем, как Бог чудесно всегда заботится?
0: Слушай, я попросила тебя просто сменить полотенце, и ты даже это не сделала?
1: Я уже поднималась по лестнице в 7-ю комнату, и вдруг меня осенило. Марфа, как чудно Господь всегда заботился.
2: Может, он и полотенце за тебя поменял?
1: Ах, почему я всегда с ней так? ММДМ, Мария слушает. Да-да, как шоколадная фабрика. Да, конечно, мы сможем будить вас в 5 утра. Моя сестра никогда не подводит. Да, завтрак в 6. Приятно было с вами поговорить. До встречи.
2: Кто это был?
1: Звонила очень милая бабушка. Спрашивала насчет завтраков и...
0: А зовут-то ее как?
1: Ой, а я забыла спросить.
0: Мария, как ты могла забронировать комнату, не узнав имя? Надеюсь, ты узнала, когда она приезжает. Я возьму ММДМ. Марфа у телефона. Простите? Да. Она здесь? Сейчас. Мария. Телефон.
1: Спасибо, Марфочка. Алло, Мария слушает. Это вы опять? Спасибо. Буду ждать вас у нас. Нет, на самом деле она очень хорошая. Она просто любит порядок. Ну, вы понимаете. Хорошо, спасибо, что воспользуюсь услугами гостиницы ММДМ.
3: Что я на самом деле такая плохая?
1: О чем ты?
3: Ой, ты знаешь, люблю командовать, все контролировать.
1: Ну, в общем, да.
0: Вот так, да? Нельзя было как-то меня пожалеть.
1: Ах, Марфочка, ты всегда была такая. Помнишь мой последний звонок? Ты поправляла мою челку, наверное, 100 раз.
0: Я просто хотела, чтобы ты хорошо выглядела.
1: А помнишь, бабушка с дедушкой приезжали в гости? Ты 3 раза сменила простыни, потому что тебе, видите ли, не нравился оттенок.
0: Знаешь, не вижу в этом ничего плохого.
1: А помнишь?
0: Ну, хватит. Я, кажется, все понимаю.
1: Ах, Марфочка.
0: Я просто не понимаю, как ты можешь сидеть и читать Библию в то время, как нужно столько дел переделать.
3: Знаю, я не должна так говорить. А ведь я тоже люблю Иисуса, ты знаешь.
1: Знаю, Марфочка.
3: Просто так трудно найти время, чтобы сделать все дела и успеть почитать Божье Слово.
1: Может быть, ты работаешь слишком много?
3: Что?
1: Может, отношения с Христом важнее, чем, скажем, подбор свечей под цвет обоев?
0: Так ты думаешь, я совсем не верующая?
1: Нет, Марфочка. Знаешь, если мне будет нужно положиться на кого-то, я пойду к тебе. И если мне нужно с кем-то посоветоваться, я пойду к тебе, потому что ты честная. И я знаю, в церкви очень ценят твои организаторские способности. Это твои дары, и ты используешь их. Отдохни, я возьму. ММДМ, Мария слушает. Остались еще свободные номера на следующую неделю.
0: Кто бы мог подумать, что будет столько работы?
1: Мы поработаем.
4: Но не переработаем.
1: Кстати, ты прочитала первое послание Петра?
0: А я вот сижу и чувствую, что что-то не сделано.
1: Давай так. Сиди здесь и читай вслух, а я займусь цветами.
0: Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
1: Знаешь, Марфа, ты очень изменилась за последнее время.
0: Спасибо, сестренка. Это все благодаря тебе.
1: Я тут ни при чем. Я возьму.
0: Ну ладно, раз уж ты так настаиваешь.
1: M&M, Мария слушает.
5: Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог утешения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. Павел открыто говорит о скорби, страданиях и бедствиях, которые он испытал как последователь Иисуса Христа. Он не был невосприимчив к бедам. Беды следовали за Павлом всюду, куда бы он ни шел, потому что он провозглашал Иисуса. Когда приходят страдания, у нас есть выбор, что делать. Да, хорошие люди страдают. Писание подтверждает это. Поэтому, когда придет страдание, а оно придет, у нас будет выбор. Мы можем пренебречь Божьим характером и сказать: «Ну, если Бог так обращается со мной, то я больше не верю в то, что Он любит меня». Или мы можем довериться Ему и держаться еще ближе к Нему. Мы можем сказать: «Боже, я знаю, что Ты по-настоящему любишь меня. Я не понимаю, что происходит, но, Господь, я доверяю Тебе». Павел осознал, что Бог использовал его страдания, чтобы дать ему сострадание, чтобы он мог служить людям, проходящим через подобное переживание. Тоже верно и для нас. Когда мы проходим через испытания или трагедии, мы понимаем, как чувствуют себя другие, когда они сталкиваются с собственными потерями, и мы можем помочь им лучше. Страдание дает нам близость со Святым Духом. Мы узнаем, что Он утешитель. Мы узнаем, что Он верен укреплять нас для этого испытания. И мы, в свою очередь, можем поделиться этим утешением и силой с другими, нуждающимися в этом. Господь, научи нас ценности полного доверия Тебе. Да примем мы служение Твоего Духа Святого и да поделимся им с другими. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Такое.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
2: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
1: Иисус сказал ему:
3: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
1: А другому сказал:
3: «Следуй за мною».
1: Тот сказал:
4: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
1: Но Иисус сказал ему:
3: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
1: Еще другой сказал:
5: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
1: Но Иисус сказал ему:
3: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».

0: Когда человек ложится спать, все, что он нажил, деньги, ключи от недвижимости, от дачи или машины, все это он оставляет в ящичке стола или, может быть, в кармане ветровки. Но кое-что вы всегда носите с собой. Ваше здоровье, совесть и любовь. В каком-то смысле это и есть содержание человеческой жизни.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Of God, the nations at his feet.

0: Зинаида Миркина. И вот идет пальба по идеям или по именам. По-моему, разница не так велика. Важно, что истинный враг оказывается в нас самих – ненависть. И высокомерная самоуверенность, и слепота, и бестрепетное желание сказать окончательное слово. А попробуй-ка разберись в словах, когда один и тот же человек говорит в одном случае «взявший меч от меча и погибнет», а в другом «я принес не мир, но меч». И в обоих случаях говорит правду, вновь и вновь напоминая, что нет абсолюта вовне, что истина только внутри, в той глубине глубин, где мы одно с миром, одно со всем, что живо. Меч не должен подниматься на живое, но он должен, обязан отсекать от живого мертвое, от человеческой души человеконенавистничество, от человеческих идей надчеловеческие претензии. И, может быть, главное в том, что сейчас принято называть новым мышлением. Это не неспровержение старых идей и утверждение новых, а утверждение относительности всякой идеи и абсолютности человека и человечности.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, 2 глава, 17 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня в нашем выпуске мы с вами прочитаем слова апостола Иакова, которые записаны в его послании во 2 главе, в 17 стихе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Послание Иакова – одно из самых практичных посланий во всем Новом Завете. Реформатор Мартин Лютер хотел исключить это письмо из канона Священного Писания из-за тех теологических противоречий, которые были у него с теми словами, которые написал апостол. Но это послание есть в Библии, и через него Бог хочет обращаться к нам. Когда мы читаем сегодняшний стих, то в нем мы видим, как Иаков проводит промежуточный итог относительно того, о чем он писал раньше. И если смотреть в контекст данного письма, то мы видим, как Иаков говорит о мертвой вере, основываясь на простых бытовых ситуациях. А именно, если мы видим своих братьев в нужде, но никак не реагируем на эту проблему или вовсе игнорируем ее, то это говорит о том, что у нас мертвая вера. Говоря о вере и делах, то, смотря в Священное Писание, мы четко видим, что мы не оправдываемся и не можем оправдаться какими-то своими поступками, потугами, действиями или делами перед Богом. Апостол Павел в послании Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию водную возрождения и обновления Святым Духом». А к церкви в Ефесе он написал такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть наше спасение даровано нам Богом не через наши поступки и дела, а через нашу веру по Его милости и благодати. И если мы являемся теми, кто по-настоящему уверовали во Христа, по-настоящему были рождены свыше, по-настоящему следуем за нашим Господом, то наша вера всегда будет действующей. Она будет действовать той любовью, которая есть в нашем сердце, к Богу и ближним, которые нас окружают. Английский богослов и проповедник Джон Стотт сказал такие слова: «Дела – это не корень нашего спасения, это его плод. Мы не призваны зарабатывать благоволение Бога своими поступками. Но если Дух Святой действительно возродил наше сердце, то новая жизнь внутри нас просто не сможет молчать. Она проявится в служении ближнему и послушании Слову». Поэтому, друзья, пусть та любовь, которая излилась в ваше сердце Святым Духом, начнет действовать и проявляться в ваших делах и поступках. Пусть эта действующая любовь станет проявленной в конкретных ситуациях и покрытии конкретных нужд. Пусть через эту действующую любовь, которая есть в вашем сердце, проявится ваша живая вера. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня речь пойдет о фильме 2015 года «Командный пункт», или, как его еще переводят, «Военная комната», по-английски «War Room». Тони и Элизабет – супруги, в жизни которых есть, казалось бы, все. Все, о чем только можно мечтать. Красивый дом, финансовая независимость и милая дочка. Но внешность обманчива. Мир в браке начинает рушиться. Элизабет с каждым днем все больше замыкается в себе. Но любую, даже самую тяжелую ситуацию помогает решить Бог. Увидев мир в новых красках, Элизабет решает привнести новую жизнь в свою семью. Но как ее родные отреагируют на это? Узнаете, посмотрев фильм «Военная комната» или «Командный пункт».

не справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я...

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Если Бога нет, то надеяться нам не на что. Если Христос не воскрес, то все наши надежды вообще не имеют никакого смысла. Ведь все конечно и все испорчено грехом. Но мы верим, что Он жив, и будем возлагать все свои надежды только на Него, всемогущего, всезнающего, любящего, творящего свою святую волю. Если так, то нам стоит отбросить уныние, а собраться с силами нам поможет наш Спаситель.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: То, чего хочет наша природа, противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет дух, закон над вами не имеет власти. Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, своекорыстие, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследия в Царстве Бога. А плод Духа — любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал.

«Хлеб наш насущный. Ходить во свете». Луна скрылась за тучами. Тьма опустилась на лесную деревушку. Небо пронзили молнии, грянул гром, а потом хлынул проливной дождь. Павел, еще ребенок, проснулся в страхе и представлял себе разных чудовищ, которые окружили дом и скоро ворвутся к нему. Но к утру гром утих, взошло солнце, и птицы звонким пением приветствовали рассвет нового дня. Контраст между пугающей темнотой ночи и радостью утра очень впечатлял. Автор послания к евреям вспоминает время, когда израильтяне стояли у горы Синай. Этот момент был настолько страшным, что они в ужасе разбегались и прятались. Для них Божие присутствие даже в добром даре закона казалось темным и пугающим. Так было потому, что грешные люди не могли жить по Божьим стандартам. Грех заставлял их в страхе убегать во тьму. Но Бог — это свет. В нем нет никакой тьмы. В главе 12 послания к евреям гора Синай олицетворяет Божью святость и нашу старую жизнь в непослушании. А гора Сион представляет Божью благодать и новую жизнь верующего в Иисусе Христе, ходатай Нового Завета. Тот, кто последует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Благодаря Ему мы можем выйти из тьмы старой жизни и радоваться хождению во свете и красоте Его Царства. Благодарю, Господь Иисус, что Ты вывел меня из тьмы в Твой чудный свет. Помоги мне избегать мрака и ходить во свете до самой вечности.

0: Точные факты.
1: В Европе очень много городов, поселков и деревень, в названии которых есть приставка «святой» – «Сент», «Сан» или «Санто». Здесь Франция – явный рекордсмен. В ней 8963 места, в названии которых есть приставка «Сан». За ней следуют Испания и Италия. Здесь, соответственно, 4444 и 2638 населенных пунктов с приставкой «Санто». Полной противоположностью им являются Швеция и Норвегия, в которых лишь по два населенных пункта со святыми приставками.
2: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Библиотека.
1: Здрасте. Вы не могли бы мне помочь? Я тут пытаюсь одно место в Библии найти.
0: Ну, давайте, я по симфонии посмотрю. Какое слово?
1: Рождество. Р-О-Ж-Д-Е.
0: Я знаю, как пишется Рождество. Но сразу могу сказать, в Библии этого слова нет.
1: Как нет? А я думал...
0: Рассказ о рождении Христа есть в Писании, но самого слова Рождество там нет.
1: Как жалко.
0: До свидания.
1: Минутку. Мне вообще-то не само слово нужно. Я хочу кое-что узнать о Рождестве.
0: Что именно?
1: Я ищу место, где написано про тихую ночь. Ну, знаете, песня такая. Тихая ночь.
0: А опять же, в Библии нет ничего про тихую ночь.
1: Что, даже в синодальном переводе?
0: Я бы вообще не сказала, что та ночь была тихая.
1: Почему вы так думаете?
0: Согласно Библии, ангелы в небе громко пели хвалу рожденному царю.
1: Вот она. Значит, тихо не было, ангелы пели ла ла ла ла ла ла ла та ла ла ла ла ла ла.
0: Вообще-то они пели «Слава вышних Богу».
1: Что, они не пели ла ла ла ла ла ла ла ла?
0: Нет, вряд ли.
1: Послушайте, да вам нужна новая Библия. Всего хорошего. Пусть еще скажет, что не было Деда Мороза.

0: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.
1: Жить ради ближних здесь, чувствовать боль сердец, раздать всем по взгляду, размешивать смесь любви и признание весть, и просто входить в дворы, делами неся дары, тихонько послушать, обои поклеить, в столовых помыть полы. Я в джинсах ходил и мерз, и в кофтах дубел до слез. Как только раздал все, так сразу согрелся. Вот что Иисус принес.

просто самим. Так нет, мы в залах сидим. Набрать бы в рюкзак вещей, чуть фруктов и овощей, бидончик какао, под нос напевать, ходить, да и раздавать. На сцене герои все, а в жизни куда там где. На сцене герои, а в жизни пираньи.

0: свет слова. Слепому прозрение о осте итальянский, а христианским группам жить по-христиански. А то отыграв концерт, на следующий день в инет. Во вторник сражался, да и в среду сражался, в четверг просто взял да сдался. Погонят за славой и хлебом, но прикрыться же надо как-то небом. Выходим на сцену и себя несем много, но кто выйдет и будет нести Бога? Так хочется сильно-пресильно любить людей, как Мухин Дима. Забил я на славу и так петь не умею, но, может быть, хоть что-то донести да сумею. Забудь ты про свой мирок, там выжат давно тот сок. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся.
1: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
2: Кто ты и откуда?
3: Горянин Александр Александрович, пастор церкви Воскресения в Санкт-Петербурге.
2: Почему ты поверил в Христа?
3: Ну, это не только потому, что я рос в семье верующих, евангельских христиан-баптистов. Наверное, все-таки такое настоящее осознание и принятие веры на уровне и ума, и сердца произошло тогда, когда я уехал в Эстонию. Жил в Краснодарском крае, на 19-м году жизни уехал в Эстонию, поступил в академию, учился далеко от родителей, больше, чем за 2000 километров. Жил в мужском общежитии, мог погрузиться вот во всю атмосферу того студенческого мирского, так сказать, окружение, но Божьей милостью наоборот. Именно в это время я переоценил Библию, я переоценил евангельское учение Христа, вот эту, значит, чистоту евангельской нравственности, вот если так можно сказать, да, вот высоту учения Господа. Вот многие доктрины я действительно тогда пересмотрел. Я укрепился в вере. Многие я слышал наоборот, когда они уходили, когда они приобщались к миру студенческой жизни и так далее, к науке, к чему-то другому, получали образование одно другого, у них попросту-напросто сносило голову. Я не знаю почему. Божьи, может быть, молитвами родителей, наверное, я думаю так. Меня они очень любили, я седьмой ребенок был в семье, но тем не менее я был любимым ребенком, я это знаю. Наверное, их молитвы больше, не какая-то моя заслуга. Но это правда произошло именно в это время. Я очень благодарен Богу, что это именно случилось тогда.
2: Как вера помогает тебе в жизни?
3: Я смотрю, вот если бы я был неверующий, все мои сверстники, тем, которые я учился в техникуме, половина из них уже нет в живых. Теми, которыми я учился в академии, примерно тоже. Они в 2-3 раза развелись. Кто где. Слетели погоны, головы, жизни, судьбы. Думаю, слушайте, я по натуре был такой вот, ну, холерик. Я занимался спортом, боксом, всякими другими вот такими, ну, я бы сказал, не очень пристойными христианину, если честно говоря, такими делами. Пытался там набивать себе руки, я до сих пор ломаю кирпичи ударом руки. Иногда, знаете, проскальзывает такое вот, и ты вдруг сжимаешься весь. Я думаю, точно я бы был где-нибудь, но если не в спортивном хорошем мире, то в криминально-разбойном. Вот от всего этого меня Бог уберег просто как человека, не просто даже как христианина. Конечно, счастливая у меня семья. Я посмотрю на всех своих сверстников, у них практически 99,9% нет хорошей, нормальной семьи. Я муж одной жены, у нас 5 детей, все дети верующие, практически все получили высшее образование, сейчас последние заканчивают, они все в церкви. Слушайте, вот это все счастье, это все итог того, что дал мне Бог, дает мне Евангелие, дает мне христианство, только это.
2: Зачем христианину церковь?
3: Знаете, влаги существует много, ее в воздухе есть, вот она кругом. Но когда мы хотим пить, мы идем к колодцу, так один мудрец сказал. Поэтому, когда мы хотим пить, нужно идти туда, где присутствует Бог. И Бог говорит, там, где двое или трое, там я посреди. Понимаете, поэтому нужно идти в церковь. Это особое место встречи с Богом, особое.

0: публичное провозглашение поклонения Богу, оно чрезвычайно важно. Одному старику говорили: слушайте, почему вы приходите? Вы уже совсем глухой, ну, может быть, не... и садитесь впереди, чтобы вас... Вы почти ничего не слышите, вам почти уже не помогает даже аппарат. А, вот. Он говорит, чтобы все знали, на какой я стороне. Это тоже очень важно.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Римлянам 12 глава, да? Представьте тела ваши в жертву Господу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим. Я думаю, это очень актуально. Это трудно, но это, мне кажется, острие, вот вектор такой, который помогает христианину. Жертвенно служить, идти за Господом, не теряться, не стереть свои углы, свои веры, вот, знаете, а бытовые проблемы. Не стать этим мыльным шариком, который вот, ну, лишился грани, не знает, куда ему идти и что завтра делать.

0: Наталья Мелешко. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам воспеть цветы, нежнейший живой букет чудесной красоты. Где взять слова? Их просто нет, и живопись бледна, оттенки передать и цвет, и негу всю сполна. Где взять слова? Их просто нет, в мелодии нет слов, семи не хватит даже нот для музыки цветов. Где взять слова? Их просто нет, чтоб нам пересказать, какой божественный сонет цветок готов слагать. Где взять слова? Их просто нет, всю нежность передать, и линию, и этот цвет, и тонкий аромат. Где взять слова? Их просто нет, прекрасный, чтобы миг навечно нам запечатлеть, как чудо яркий блик. Порою беден наш язык, и не хватает слов, но знает Бог души тайник, даря букет цветов. Творцу-художнику хвала, в творении славен Бог, восторг не выразит слова, лишь восхищение вздох.
1: Свободное радио.

Знаешь, вокруг такие дела. Анастасия опять родила. Антоний нашел свою нить. Александр отправился плыть.

0: 100 нескучных историй.
1: Собрание окончено. Еще в раннем детстве девочка потеряла обоих родителей. Тогда ее взяла к себе бабушка, устроив на втором этаже своего уютного деревянного дома. Но не успела девочка привыкнуть к новой жизни и обстановке, как однажды ночью случился пожар. Пытаясь спасти внучку, бабушка сама оказалась в огненной ловушке и погибла. Огонь же распространялся быстро, и скоро почти весь первый этаж был охвачен пламенем. Соседи вызвали пожарных, а сами беспомощно стояли неподалеку, не имея возможности войти в дом, поскольку огонь перекрыл вход. Девочка появилась в окне второго этажа, отчаянно зовя на помощь. Тем временем стало известно, что пожарные задерживаются, а значит, они могут не успеть спасти ребенка. Внезапно откуда-то появился мужчина с лестницей. Он приставил ее к стене дома, который уже начинал гореть, и взобрался по ней в единственное открытое окно второго этажа. Спустя минуту он появился в том же окне с девочкой на руках. Осторожно спустив ее на землю, мужчина отдал ее стоявшим внизу людям и исчез в ночи. Вскоре выяснилось, что у девочки не осталось больше живых родственников. По этому случаю спустя несколько дней в ратуше было назначено собрание, на котором должны были решить, кто возьмет к себе и воспитает девочку. Когда собрание началось, первой подняла руку заслуженная учительница города. «Я готова удочерить девочку. Думаю, мы с ней прекрасно поладим. К тому же, вы можете быть уверены, у меня она получит блестящее образование». С места поднялся фермер и заявил: «Образование – это хорошо, но что может быть лучше жизни на ферме? Свежий воздух и природа – лучшие лекарства для души и тела. Если мне позволят взять девчушку, то я вам обещаю, она не будет чахнуть в душной комнате. Уж я-то позабочусь, чтобы она всегда была бодра и здорова». Также и многие другие в собрании держали речь. Всем полюбилась девочка, и каждый доказывал, почему ей будет хорошо именно у него. Наконец встал самый богатый житель города и произнес: «Послушайте, что бы вы ни предлагали, а я могу дать девочке все, о чем вы говорили, и еще во 100 крат больше. У меня достаточно средств, чтобы обеспечить ее всем необходимым на годы вперед. Так что довольно споров. Неужели вы знаете кого-нибудь, кто позаботится о ней лучше?» Все это время, пока шло собрание, девочка сидела молча, безразлично наблюдая за говорящими. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» – вопросил председатель собрания. В этот момент из последних рядов стал пробираться мужчина. Он шел медленно, казалось, что ему больно двигаться. Выйдя вперед, он встал прямо перед девочкой и протянул к ней руки. Все ахнули. Руки у него были страшно обожжены.
2: «Это он! Это он! Он спас меня!» — воскликнула девочка и, бросившись мужчине на шею, крепко обняла его, как в ту страшную ночь.
1: Уткнувшись лицом в его плечо, она заплакала. Затем вытерла слезы, посмотрела на мужчину и улыбнулась. Вопрос был решен. Всем в ратуше стало ясно, кто станет опекуном сиротки. Тот, кто был готов отдать за девочку жизнь, тот и позаботится о ней лучше всех.
0: «Что ж, собрание окончено», – возвестил председатель.
1: Судьба каждого из нас в чем-то похожа вот на судьбу этой девочки из истории. Ведь всем нам угрожал вечный огонь адского пламени. Ад – это неизбежная участь всех грешников. А кто из нас без греха? Но пришел на землю Спаситель, Христос. Он не смог равнодушно смотреть, как мы погибаем, и Он спас нас ценой Своей святой крови. Он принял на Себя вину человечества, и огонь адских мучений прочувствовал сполна вместо нас, вместо тебя и меня. На третий день Он воскрес, но вот раны от гвоздей так и остались на Его руках и ногах. Эти раны – доказательство Его любви к нам. Так кто же сможет любить нас больше Его? Кто позаботится о нас лучше, чем Он? Кто, как не он, достоин нашего доверия, почитания, любви? Давайте же уверуем в его любовь и ответим ему взаимностью. Бог, который не пожалел своего Сына Иисуса Христа, но отдал его за всех нас на смерть, разве не даст нам вместе со Христом и всего остального? Библия, Новый Завет, послание к римлянам.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но как легко, не правда ли, обладать этой любовью? Взгляните на мир, взгляните моими глазами, и вы увидите, как он заботится об утолении своего тщеславия, как он жадно взыскует яда, как он парализован отчаянием. Взгляните на обесчещенного ребенка, на зараженного юношу, на опозоренную девушку. Взгляните, как их бросает попеременно то в жар, то в холод от ненависти и похоти, как окаменевают, разлагаются и истлевают их сердца, как танец похоти и ненависти все больше опутывает их, пока они не опускают руки перед ужасом открытой бездны. Таков порядок вещей в мире, и кто захочет изменить его? Но вы не позволяете победить себя, напротив, вы напрягаетесь, как пронзенные ножом. Нет, этого не должно быть. Вы бросаетесь прямо в брешь. Вы знаете, я, ваш Бог, искупил мир. По моей благодати вам дано бросить взгляд на дело мое. Но завершено ли оно? Мертв ли грех? Неужели вам нечем заняться, кроме как просто благодарить меня? Неужели немыслимый поворот оттуда сюда уже совершился? Неужели царство уже здесь? Неужели камень отодвинут? Неужели человек более не разрывается от крика под пытками? Вы выходите вперед, вы бросаетесь под колеса. Собственной плотью вы хотите дополнить то, чего недостает, чего действительно недостает, чего вроде бы недостает в испытанных мною страданиях. Что же теперь, дети мои, проповедь? Попытка переубедить людей, даже если мое божественное слово не достигло вас? Дела? Немедленно заставить рай возникнуть здесь, на земле? Церковь, не делающая никаких ошибок? Орден пробужденных к новой жизни? Вы знаете, куда все это ведет. Вы тянете на себе это ярмо. Вы обессиливаете себя, вы израниваете себя. И когда после долгих лет упорного труда вы оглядываетесь назад, что из свершенного вами можете вы увидеть? Двое-трое обращенных, а возможно и 20 или даже 100. Где же все остальные? Завершено ли дело, обращен ли мир, или работа лишь началась? Не грозят ли искусно сложенные стены вновь обрушиться, погребая под своими обломками? Все тщетно. И тут вы поднимаете глаза и видите крест. Первый ли раз?

0: Притчи Соломона.
1: Роющий яму сам в нее упадет, на катящего камень скатится камень.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Библейская кухня.
1: «Смотри», — сказал фараон Иосифу, «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Иосиф провел много лет при дворе египетского фараона. Историки еды считают, что в Древнем Египте выращивали бамию – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, стручки которого используются в пищу и по сей день. Сегодня мы с вами приготовим блюдо египетской кухни – бамию, тушеную с мясом. Для этого вам потребуется чуть больше килограмма свежих стручков бамии, 1,5 чашки красного вина или бальзамического уксуса, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, 2 мелко нашинкованные луковицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 800 грамм телятины или говядины для тушения, нарезанной на кубики, чайная ложка тмина и кориандра, 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров и 4 столовые ложки томатной пасты, чашка мясного бульона, горсть мелко порубленных листьев свежей мяты, соль и свежемолотый перец, а также 3 столовые ложки оливкового масла. Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки стручков бамии и вымочите их в красном вине или бальзамическом уксусе в течение получаса. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук и чеснок до мягкого состояния. Понемногу добавляйте на сковородку мясо, обжаривая кубиками со всех сторон. Переложите мясо в большую жароупорную емкость. Добавьте лук, чеснок и соус со сковородки. Эту смесь поставьте на огонь и подогрейте, тщательно помешивая. Затем добавьте тмин, кориандр, помидоры, томатную пасту, мясной бульон и мяту. Горячую массу вылейте в емкость с мясом. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и запекайте в духовке, пока мясо не впитает всю жидкость. Это займет около 1,5 часов. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Новая музыка на свободном радио.

все искупил сполна. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:6. Рассказывают, что один человек предстал перед судом и был признан виновным. Случилось так, что судья в детстве дружил с подсудимым и не забыл об этом, хотя они и не виделись много лет. Но, оставаясь беспристрастным, судья приговорил виновного к заслуженному наказанию. Это был штраф, причем такой большой, что подсудимый не был в состоянии его уплатить. Казалось, что остается лишь тюрьма. И тут судья совершил неожиданный и незаурядный поступок. Поднявшись со своей скамьи, он приблизился к подсудимому, пожал ему руку и сказал во всеуслышание: «Я уплачу за тебя». Джордж Б. Дункан, который и привел эту историю в своей книге «Христианская жизнь», писал: «Требование закона было исполнено, и требование любви было исполнено также». И недоступным нашему пониманию способом, когда Иисус Христос умер на кресте, Он понес наказание за наши преступления и искупил их. Он уплатил за них цену, которую один из крупнейших теологов назвал «бесконечной ценой Сына Божьего». Таково было наказание. Такова была цена, которую требовалось заплатить. Размышляя о великом даре спасения, мы не должны забывать, что Бог всегда любит нас и всегда справедлив. Поэтому наказание за преступление против Его закона было неизбежно. Но и любовь Божья проявилась в смерти Иисуса на кресте. И теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8:1. Наказание за грехи было уплачено сполна. Спасение дается нам даром, но Спаситель заплатил за этот дар великую цену.

0: me.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Повышение доходов приводит к повышению потребностей. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какая польза для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? 5-10. Материалист всегда движется вверх по прямой уровня потребностей. Для удовлетворения растущих нужд он вынужден повышать свой темп накопительства, ибо распоясывающиеся похоти не позволяют оставаться на той же степени потребления. Увеличивающиеся дозы увеличивают расходы. Поэтому материалист всегда старается приумножить свое богатство. Но вслед за его умножением возрастают и траты. Это закон, действующий в ненасытном человеческом сердце. А какая польза для владеющего богатством? На самом деле лишь сомнительная. Смотреть на него? Уж кому, как не Соломону, знать эту истину. Он буквально мог купаться в золоте, как персонаж известного диснеевского мультфильма «Скрудж Макдак». Его глаза видели много золота, бриллиантов, дорогих вещей, роскоши. Но его голодному сердцу не было от этого никакой пользы. Удовлетворение от рассматривания золота не доходило до глубин сердца, более всего нуждающегося в Господе. Вот смотрю глазами на сверкающий металл, погружаю в него руки, перебираю пальцами, но отдающая гулким эхом пустая душа томится своими страхами, от которых не откупиться ничем. Этот божок не только не собирается давать мне чувство защищенности, покоя, удовлетворения, а лишь добавляет страхов. Чувство насыщения прийти не может, остается только смотреть глазами. Любящие деньги в прямом смысле любуются ими, считают, пересчитывают, держат в руках, нюхают, в общем, наслаждаются фактом обладания деньгами и их количеством. Вот она, иллюзия контроля. Но и Писание, и опыт уже 100 раз доказали, что на деньги не купить покоя. И поэтому обладающему богатством нет от того никакой выгоды. Богатство – это золотой, драгоценный, сверкающий, красивый, многообещающий ключик, не подходящий к замку той желанной двери, которую все пытаются открыть. Дверь, за которой спрятано счастье, не открывается ни одним из ключей со штампом «Сделано на земле». Остается только смотреть и облизываться, ибо он бесполезен. Да, он золотой и красивый, но что с того? Дверь наглухо закрыта. Секрет же довольства, как вы знаете, не в количестве денег, а в отношении к ним. Даже небольшой доход может радовать при условии, что удовлетворение уже найдено в Господе. 1 Тимофею 6:6.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.
1: I believe I've seen a ghost.

0: Евангелие от Луки.
1: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
2: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
1: И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему.
3: Свободное радио.

0: знаете, о чем на самом деле мечтает каждая девчонка? Здравствуйте, друзья, это Наташа Романцова. Осмелела и взялась говорить за всех. Мечта каждой девчонки, особенно хорошо об этом мечтается, когда колючий ноябрь моментально сдувает с людей тепло. Так вот, мечта о том, что однажды появится кто-то, кто скажет: «А знаешь что? Не будет больше у тебя никакой зимы». И я вам, друзья, желаю тепла и солнца. И это вовсе не про погоду.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово,

0: О!
1: Если бы у тебя было больше веры, брат, ты бы не заболел.
0: Чего?
1: Я говорю, если бы у тебя было больше веры, ты бы не заболел.
2: У меня насморк, температура, еще тут эту лапшу мне на уши вешаешь.
1: Лапшу? Ты что, не веришь в силу веры? Ты ж христианин.
2: Да, я христианин.
1: Тогда почему ты болеешь? Получается, у тебя нет веры.
2: Да. Теперь я понимаю, как чувствовал себя Иов.
1: Иов? Кто такой Иов?
2: Библейский герой, про него в Ветхом Завете написано. В одночасье он лишился семьи, здоровья и богатства. А его друзья, которые, конечно же, действовали из лучших побуждений, сделали все возможное, чтобы добить раненого.
1: Ну, возможно, если бы его вера была сильнее,
2: сестренка,
1: то...
2: Иисус – это ведь не игровой автомат, который выдает призы. Иисус – это личность. А личность может решить и не давать тебе того, что ты просишь.
1: А, подожди, это...
2: Твои вот родители всегда давали тебе то, что ты просил?
1: Нет, конечно. Представляю, кто бы из меня тогда вырос.
2: Иисус пришел не ради того, чтобы мы имели веру в веру. Он пришел, чтобы мы имели веру в Него.
1: Значит, по-твоему, я имею веру в веру? Боже мой, неужели это правда? Неужели я правда перестал воспринимать тебя как личность?
2: Ну вот, кажется, я начинаю понимать, почему Господь позволил мне заболеть.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Если кто-то из вас страдает, пусть это будет не потому, что он убийца или вор, или преступник, или доносчик. А если страдает потому, что он христианин, пусть не стыдится, пусть славит Бога за то, что носит это имя. Потому что близко время суда, и начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть? Если праведный еле спасется, что же будет с порочным и грешным? Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, Он всегда верен, и устремят все помыслы на добрые дела».

Зинаида Миркина. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас. Но нам до откровенья недостает последнего мгновенья и громоздится череда веков.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам».

Клайв Льюис. Когда Бог стал человеком, человек этот был утешен меньше нас, меньше всех. Здесь великая тайна. И если бы я смог, я бы все равно не посмел бы разгадать ее. Сделаем другое. Когда вопреки вероятности и надежде исполняются молитвы таких, как вы и я, не будем гордиться. Стань мы сильнее и взрослее, с нами обращались бы не так бережно и нежно.

0: крестится, не перекрестится, никто за ложку не возьмется. Что-то, видимо, Господь посеял тогда, еще в детстве.
1: Как Божий человечек просто, вот все вложено изначально в вас.
0: Я не чувствовала себя Божьим человечком. Дело в том, что у меня очень было много всяких грехов. И мне палец раньше в рот не клади, я могла и любому отпор дать. Жила как весь этот мир.
2: Мир – это как шелуха, но зерно, что заложил Бог, было в сердце Светланы. В семье она была примирителем, могла дать дельный совет, библейские истины словно выплывали из далекого детства. Но однажды Светлане понадобился Бог совершенно по-особенному, как никогда. Ее мужа убили, и 4,5 месяца не могли найти тело.
0: Мне моя соседка дала книжку такую, акафистовый канонов, чтобы я, значит, молилась там какой-то молитвой Пресвятой Богородице, скорбящей всех радостей, стоя на коленях перед горящей лампадой, перед иконами, молилась и просила Бога, чтобы Бог помог найти мужа. И вот я физически или духовно, я не знаю как, я тогда не понимала, но я ощущала, что моя молитва выше потолка моей кухни никуда не идет. Когда уже переполнилась как бы чаша человеческого терпения, и вот когда Бог дал вот это чувствование и желание вот искренне воззвать к Нему, ну, я не знаю, как вот из самого сердца вот этот вот просто крик души был, я не могла уже просто по-другому как-то молиться, ну, не моей молитвой. Я просто вот фотография мужа настояла, я на нее глянула, у меня просто так сердце сжалось вообще. Я говорю: «Господи, если ты меня слышишь, я прошу тебя, ответь на мою молитву. Услышь меня, Господи, и если он жив, то хоть пусть в каком состоянии, может быть, он без памяти, может быть, изуродован, но чтобы он был найден. А если он мертв, то помоги, Господи, чтобы хотя бы косточки были найдены». И эти косточки были найдены тут же, в этот же день. У меня аж волосы дыбом на голове встали, когда мне сообщили, как он погиб. Машину его сожгли. Облили бензином, сожгли, и он от этой машины оказался в 1,5 километрах в лесу. Дело в том, что мы с ним поссорились за 2 или 3 дня до его гибели, и он что-то такое мне как-то так сказал резко, а я ему говорю: «Знаешь, догорит твоя машина синим пламенем, и тебе, говорю, чтобы сдохнуть, как собаки под забором». Когда я говорила это устами своими, у меня аж сердце сжималось, что я произношу. У меня в сердце этого не было. Бог не зря говорит: учитесь благословлять, дабы наследовать благословение. Когда мы благословляем человека, мы действительно получаем Божье благословение. Когда мы проклинаем, то слово это действительно действенное слово. Это не пустой звук.
2: Бог учил Светлану и показывал, что может представлять собой любой самый порядочный человек без Бога. И что-то стало в ее сердце меняться. А оказывается, за Светлану молились, и прежде всего ее сестра, которая и привела ее в евангельскую церковь.
0: Когда я приехала в церковь первый раз, я наревелась там вдоволь, и я почувствовала, что это мое место. Потом, через некоторое время, я поняла, что Бог для меня – отец, он для меня брат, он для меня друг, он для меня жених. И в одном месте он написано: он муж мой. Этот брат меня и поддержит во всем. Этот друг меня поможет во всем. Муж мой, он успокоит меня. Жених мой, он порадует меня. Отец мой, вообще он мне все даст. То есть, ну что мне еще просить и что мне еще желать большего? Дело в том, что Бог оберегает и вдов, и сирот. И если у человека правильное понимание и вера в Бога, что он сказал, значит, так оно и есть. Когда доверишься этому слову, то, знаешь, совсем другая вообще жизнь.
2: Будь вы вдова или сирота, не унывайте, что не имеете земных защитников. Сам Небесный Отец печется о вас с особой заботой. Божьих вам благословений! Это была программа «Вечность в миниатюре». До встречи!

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Мое имя Петр, я из города Моршанск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Он мне дал спасение и свободу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, самое

0: свободу, свободу от греха. И самые простые грехи – это алкоголь, ненормативная лексика, неверность жене. Все это у меня отсутствует. Бог просто меня освободил, меня к этому не тянет. И это большие-большие, так скажем, плюшки от христианства.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельство древнее. Это послание к евреям.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Свобода. Однозначно свобода. Но я же говорил, что она меня делает свободным от грехов, и я независим от них, я не скован ничем.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Притчи Соломона.
1: 6 вещей ненавидит Господь, даже 7, что ему отвратительны. Надменные глаза, лживый язык, руки, что льют безвинную кровь, сердце, что вынашивает нечестивые замыслы, ноги, что скоры бежать козлу, лжесвидетель, что дышит ложью, и тот, кто меж братьями сеет раздор.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея».
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: В служении Господу. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Каждый верующий получает от Бога дар благодати согласно своим природным особенностям. Кто-то назидает братьев и сестер, проповедуя слово Бога, кто-то может простым языком объяснить сложные места Писания, а кто-то обладает даром общения с детьми, рассказывая им об Иисусе. Господь дает каждому из нас определенное поручение и сферу деятельности, в которой мы призваны служить. Задачи, определенные божественной мудростью, весьма разные. Мы не можем сами выбирать их или же получать от других. Их дает нам Господь. Давайте же будем правильно распоряжаться полученными дарами и исполнять свое служение. Как добрые домостроители, мы должны в первую очередь почитать своего Господа. Мы должны быть верны Ему и Его Слову. В нашем служении не может быть ничего лучше, чем удовлетворенность нашего Господина. Как добрые домостроители, мы также должны думать о духовном благополучии верующих, о том, как лучше представить им Господа Иисуса и помочь возрастать в вере. Как добрые домостроители, мы должны знать рамки своего служения, не переступая черту и не вмешиваясь в служение других.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Николай Иванович Пирогов, русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог. Если перечислять лишь некоторые из его заслуг в области анатомии и хирургии, то необходимо назвать открытые им треугольник Пирогова, треугольник на шее, в пределах которого перевязывают язычную артерию, лимфоэпителиальное кольцо Пирогова Вальдейера, скопление миндалин на границе ротовой полости и глотки, трехмоментная ампутация бедра по Пирогову, костно-пластическая ампутация голени по Пирогову и клеточное пространство Пирогова-Парона на предплечье. Отрывок из его дневника гласит следующее. «Мне нужен был отвлеченный, непостижимый высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще сам не читал, а мне было уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал».

Привет, друзья! С вами Катя. Сейчас я часто слышу совет не строить никаких планов и жить только настоящим. Пожалуй, в этом есть немало здравого смысла. И пусть, если Господь придет сегодня, как писал Клайв Льюис, Он найдет нас за разумными и человеческими вещами. Молитвой, работой, учебой, чтением, слушанием музыки, купанием детей. У нас есть то, над чем мы совершенно точно можем властвовать. Наши сегодняшние поступки. И сегодня я выбираю не мыслить зла, никого не проклинать. Я выбираю любить, признавать свои ошибки и просить за них прощения. А еще творить любое, хотя бы маленькое, но доброе дело. Давайте вместе.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 30 сентября 420 года скончался святой Иероним, один из четырех отцов церкви, писатель, историк и переводчик. Его считают покровителем переводчиков. Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и с 386 года жил на Святой Земле, в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию, Ветхий и Новый Заветы, на современный ему латинский язык. Это был обычный разговорный язык, а потому и перевод Иеронима получил впоследствии название «Вульгата», что значит «общепринятый». 11 столетий спустя именно эта версия Библии была объявлена Триденским собором официальным латинским текстом Священного Писания. Кроме того, Иероним оставил комментарии практически на все книги Библии. Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье и пишущим, а рядом с ним расположился лев. В этот же день, в 1952 году, в США был опубликован перевод Ветхого и Нового Завета на английский язык, получивший название Revised Standard Version.
3: След в истории.